0: Тема «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 19 минут. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 42 минуты.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 6 часов 20 минут. Удачного дня. Реклама.
2: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
3: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
4: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 6 часов 39 минут. Удачного дня. Реклама.
2: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 7 часов утра. Здравствуйте!
1: Реклама.
2: Весна пришла. Тепло. Авто купи в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
3: Бонжорно.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Местное время 7 часов 21 минута. Удачного дня!

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Местное время 7 часов 41 минута. Удачного дня!

0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Информация на правах рекламы.
2: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики, не нужно думать о зарядке. Гибрид года. Xlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Xlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в автобан на Металлургов 67. Акция действует с 1 по 31 августа этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».
0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 8 часов утра. Здравствуйте!
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Бонжор.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коннечива.
7: Салам алейкум.
8: Бонжур.
9: Привет, хай.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Местное время 8 часов 7 минут. Удачного дня!

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Местное время 8 часов 20 минут. Удачного дня!

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 8 часов 32 минуты. Удачного дня.
2: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер Ту-66-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 94.10 FM. Радио «Пилот». Слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ООО «Сделано с любовью» – Центр эстетического восстановления доктора Бузова.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Здравствуйте. В России с 1 сентября изменятся правила сверхурочной работы. Речь идет о расчете и оплате времени, излишне проведенного на работе. Как пишут «Известия», базовая норма времени переработок останется прежней, не больше 120 часов в год. Но удвоить этот лимит будет можно, если работодатель закрепил такую норму в колдоговоре, а сотрудник дал письменное согласие. Также с 1 сентября вступят в силу новые правила расчета оплаты за сверхурочную работу. Работодателям придется учитывать, кроме оклада и тарифа, также и стимулирующие выплаты сотруднику. Уголовное дело заведено по факту тяжелой аварии, произошедшей в пятницу на Тюменском тракте. В ДТП около Заречного погибли 5 человек. Назначены несколько экспертиз, также инспекторы изучают записи видеорегистраторов. Как рассказал глава пресс-службы Свердловского управления МВД Валерий Горелых, спидометр в машине виновника ДТП замер на отметке в 90 км в час, при том, что на участке дороги разрешенная скорость составляет 70 км. Авария произошла в зоне действия знака «Обгон запрещен». Футбольный «Урал» сегодня принимает на домашнем поле «Уфу». Игра на Екатеринбург-арене начнется в 19 часов. Болельщиков на стадион начнут пускать за час до начала игры. Футбольный «Урал» после победы в Хабаровске идет на 5-м месте турнирной таблицы с 7 очками. Соперники из «Уфы» 4-е, имея в активе 8 очков. Транслировать матч «Урал-Уфа» сегодня будут «Кинопоиск» и платформа «ВК-Видео». В Анапе для отдыхающих открыли уже 105 пляжей. Все они получили разрешение Роспотребнадзора. Еще 4 зоны отдыха проходят необходимую экспертизу. Отсыпка пляжных территорий, которые пострадали в результате разлива мазута в Черном море в декабре 2024 года, полностью завершена, сообщили в санитарном ведомстве. Эксперты перечислили 10 способов экономить бензин в условиях топливного кризиса. Как пишет журнал «За рулем», чтобы экономить, необходимо поддерживать исправность двигателя и всех агрегатов трансмиссии автомобиля. Топливо лучше использовать с рекомендованным, а не допустимым октановым числом. Также среди советов исправность тормозов и корректные углы установки колес на осях. Расход топлива могут увеличивать дополнительный верхний багажник или кофр, а также перевозимые на спецкреплениях велосипеды и САПы. Официальный доллар на выходные 82.17, евро 94.84.
4: Информация на правах рекламы.
5: Улыбнитесь, просто улыбнитесь. Без повода. Центр эстетического восстановления желает всем прекрасного дня. Кстати, хорошее настроение – отличный помощник в реабилитации. А всю профессиональную помощь окажем мы.
6: Подготовка к операциям и последующая реабилитация. Восстановление после родов, спортивных нагрузок, восстановительная гинекология.
5: Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте rdfisbdfisclinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
7: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Ника Моторс». Субару Центр Екатеринбург-Восток. Дублер Сибирского тракта 17А. Сегодня 8 августа. В лучшем на свете городе переменно-облачная погода. К вечеру возможен дождь. Ветер западный 5-7 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня плюс 26-28 градусов.
8: «Пилот FM».
9: Реклама.
10: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я 2 раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург-Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург-Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
11: Новая музыка в
2: секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
6: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
7: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
6: И квартира в орбите.
7: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
6: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
7: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио».

0: Екатеринбурге 9 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Бонжор.
4: Ассаламу алейкум.
3: Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коначива.
7: Салават сва.
8: Бонжор.
9: Привет,
10: салют. Привет.
11: Радио.
12: 104,1 FM.

0: Реклама.
1: Айвазовский? Подлинник?
2: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
1: Шедеврально.
2: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. айвазовский-ривьера.ру. Застройщику СЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Алло, кто это?
4: Это ты из будущего.
3: Круто. И где мы сейчас?
4: Там, где купили апартаменты.
3: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение.
4: Еще бы. Сама скоро оценишь.
3: Термальный курорт Wellness-панорама. Это инвестиционные апартаменты, бесконечный бассейн, спа, банный комплекс и рестораны. Апартаменты Wellness-панорама от Baden Family. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. ООО «Специализированный застройщик. Уральские горячие источники». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Помогите! Тону!
6: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
7: Спасибо, дружище!
8: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
9: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Первое правило подготовки. Подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank.
9: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
11: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк прямо к набережной.
12: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
11: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
12: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
9: Застройщик ОСЗ Нижнесецкий пруд. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: Катапульта на бис.
3: Так, а все про одно и то же.
4: Ты
3: потому что тут уже наркологи бьют тревогу и говорят, что... Ну, они уже немножко накануне начинают предупреждать,
4: что скоро Новый год?
3: Россияне жестко забухают в августе. Значит, наркологи говорят, что август самый пьяный месяц в году, по словам специалистов. Россияне именно в августе начинают пить не только из-за отпусков, но и из-за желания успеть отдохнуть. Наконец-то, до конца лета-то осталось.
4: Типа, вот как, оно, знаешь, воскресенье, завтра как будто бы на работу.
3: И, и встреча с друзьями, вот надо и на шашлыки успеть, и поездки на дачу, и все это сопровождается вот этим делом до сих пор. И такое состояние вызывает синдром недожитого лета. Человеку кажется, что теплые денечки, теплые ночи, где они, да, заканчиваются, нужно успеть взять от них все. В результате не только по выходным, но и в будни все это вот так вот выливается.
5: Они типа бьют тревогу, что так быть не должно, или что наоборот?
3: Нет, они
5: рекомендуют,
3: просто,
5: что
3: это,
5: надо.
3: Это никакие рекомендации, это просто статистика. Имейте в виду, это никак не
4: страшно.
5: Милая, у меня дедлайн, я не могу.
4: Дедлайн лето.
3: А как же бабье лето впереди, сентябрь?
2: Но бабье лето мы не вырезем. Таких баб мы не вырезем.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
0: Реклама спонсора.
6: Информация на правах рекламы.
7: Доктор, все в порядке?
8: Да, конечно. Похоже, у вас будет двойня.
7: Двойня?
9: Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу две.
8: Две.
9: Автоцентр «Восток» объявляет о самой громкой акции года. Только сейчас при покупке автомобиля любого бренда у вас есть шанс получить второй в подарок. Подробности на acdefisvostok.ru. Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Акция действует с 1 августа по 30 сентября текущего года включительно. Информация об организаторе, правилах проведения, сроках, месте и практике получения на acdefisvostok.ru.

0: Пилот FM. Реклама.
1: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
2: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
1: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Жить в любимом районе теперь так же комфортно, как в центре. Евро-трешки от 9 миллионов рублей в тихой части Уралмаша. ЖК-доминанта от Форум. Новый уровень жизни в знакомой локации.
3: ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК-доминанта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте dominanta.gb.ru.
4: 8 августа в историческом сквере большое празднование Дня строителя. Развлекательные площадки для всей семьи, выставка техники, конкурс операторов экскаватора, мотошоу и большой концерт. Хедлайнер Ума Турман. Начало праздника в 12:00. Вход свободный. 0+.

0: Радио «Пилот» 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ООО «Регинас».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Здравствуйте. В России с 1 сентября изменятся правила сверхурочной работы. Речь идет о расчете и оплате времени, излишне проведенного на работе. Как пишут «Известия», базовая норма времени переработок останется прежней, не больше 120 часов в год. Но удвоить этот лимит будет можно, если работодатель закрепил такую норму в колдоговоре, а сотрудник дал письменное согласие. Также с 1 сентября вступят в силу новые правила расчета оплаты за сверхурочную работу. Работодателям придется учитывать, кроме оклада и тарифа, также и стимулирующие выплаты сотруднику. Уголовное дело заведено по факту тяжелой аварии, произошедшей в пятницу на Тюменском тракте. В ДТП около Заречного погибли 5 человек. Назначено несколько экспертиз. Также инспекторы изучают записи видеорегистраторов. Как рассказал глава пресс-службы Свердловского управления МВД Валерий Горелых, спидометр в машине виновника ДТП замер на отметке в 90 км в час, при том, что на участке дороги разрешенная скорость составляет 70 км. Авария произошла в зоне действия знака «Обгон запрещен». Футбольный «Урал» сегодня принимает на домашнем поле «Уфу». Игра на Екатеринбург-арене начнется в 19 часов. Болельщиков на стадион начнут пускать за час до начала игры. Футбольный «Урал» после победы в Хабаровске идет на 5-м месте турнирной таблицы с 7 очками. Соперники из «Уфы» четвертые, имея в активе 8 очков. Транслировать матч «Урал-Уфа» сегодня будут «Кинопоиск» и платформа «ВК-Видео». В Анапе для отдыхающих открыли уже 105 пляжей. Все они получили разрешение Роспотребнадзора. Еще 4 зоны отдыха проходят необходимую экспертизу. Отсыпка пляжных территорий, которые пострадали в результате разлива мазута в Черном море в декабре 2024 года, полностью завершена, сообщили в санитарном ведомстве. Эксперты перечислили 10 способов экономить бензин в условиях топливного кризиса. Как пишет журнал «За рулем», чтобы экономить, необходимо поддерживать исправность двигателя и всех агрегатов трансмиссии автомобиля. Топливо лучше использовать с рекомендованным, а не допустимым октановым числом. Также среди советов исправность тормозов и корректные углы установки колес на осях. Расход топлива могут увеличивать дополнительный верхний багажник или кофр, а также перевозимые на спецкреплениях велосипеды и сапы. Официальный доллар на выходные 82.17, евро 94.84.
4: Информация на правах рекламы.
5: Сделай каждый день особенным с Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами. Благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Regina's Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 499 тысяч рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь. Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный трейдинг». Предложение ограничено. Является офертой и действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальном дилерском центре «Регинас» и на сайте regina.defishavailpro.ru.
6: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «СЗ Талан Регион 54». Сегодня, 8 августа, в лучшем на свете городе переменно-облачная погода. К вечеру возможен дождь. Ветер западный 5-7 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня плюс 26-28 градусов.
7: «Пилот FM».
8: Реклама.
9: Странно. Иду вроде той же дорогой. Но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах, воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой. Я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с «Талан». Квартиры с собственным пляжем в семейном квартале «Береговой».
10: Застройщик ОСЗ «Талан регион 54». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте талан.ру. Реклама, не оферта.
11: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
2: только не китаец.
8: Сказали бы вы до встречи с гибридом Xlantix ET.
11: Производство в России. Более 5000 довольных владельцев.
12: 469 лошадей.
13: Пневмоподвеска.
14: Разгон до сотни за 4,8.
15: Сейчас самое время пересесть на гибрид.
16: Когда на Xlantix ET
17: действует субсидия 925 тысяч рублей.
18: Испытайте премиальный гибрид.
19: Приезжайте на тест-драйв в Автобан на Селькоровскую 23.
20: Акция действует с 1 по 31 августа этого года.
21: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: телефон Atlantic Pro. Таганская 77.
1: Бонжор. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
1: Коначива.
3: Саламатсва.
1: Бонжур.
3: Привет,
1: салют.
3: Привет.
4: Радио. 104.10 FM.

0: рекламу.
1: Жить в любимом районе теперь так же комфортно, как в центре. Евро-трешки от 9 миллионов рублей в тихой части Уралмаша. ЖК-доминанта от Форум. Новый уровень жизни в знакомой локации.
2: О, специализированный застройщик Форум ЖК-доминанта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте доминанта.дефисикб.ру.
3: Помогите! Тону!
4: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
5: Спасибо, дружище!
6: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
7: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: В «Лимана Про» низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах «Лимана Про». Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
9: Реклама ООО «Лиман Лид». Россия, Московская область, город Мытища. Осташковское шоссе, дом 1. ОГРН 103-500-551-6105.
10: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
13: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
14: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
13: Спасибо Керамиру.
15: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
16: Акция действует до 31 августа этого года.
17: В «Монетке» вкусно и выгодно. Кофе «Монарх» 150 граммов. 599 рублей 99 копеек. Акция действует с 3 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
18: Никольский. Старт продаж. Новые очереди квартала Никольский от УГМК «Застройщик». Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане. Заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду.
19: Жилой квартал Никольский.
20: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца августа текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
21: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
22: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
21: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на юга.рф.

0: Шатур.
1: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
2: Эх, прям как у нас.
1: А дальше?
3: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
4: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
5: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
6: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде, насладиться утренним кофе с видом на любимый город, поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в Автузгородке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
7: Реклама «Дом культурный». ОСА «SKM Библиотечная». Проектная регламентация на сайте наш.дом.рф.
8: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
9: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
10: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
9: Поехали. Скажи адрес.
10: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
11: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
12: 9 августа площадка ТРЦ «Радуга Парк» принимает масштабный автофестиваль «Урал Автошоу 2026». Дымные парные заезды, более 100 уникальных автопроектов, мощный автозвук и дрифт-такси. В программе «Уличные танцы» и автограф-сессия с игроками баскетбольного клуба «Уралмаш». 9 августа, начало в 12 часов. Подробности в группе ВКонтакте «Урал Автошоу 0+».
13: Люксиум, Омнитекс, Топгрейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
14: Организатор акции ЗАО «Аксонобельдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
15: Доктор, все в порядке?
16: Да, конечно. Похоже, у вас будет двойня.
15: Двойня?
17: Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу две. Автоцентр «Восток» объявляет о самой громкой акции года. Только сейчас при покупке автомобиля любого бренда у вас есть шанс получить второй в подарок. Подробности на acedifisvostok.ru. Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4.
18: Акция действует с 1 августа по 30 сентября текущего года включительно. Информация об организаторе, правилах проведения, сроках, месте проекта и получения на acedifisvostok.ru.
19: Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300 ровно 18 20. Сайт turbokarting.ru.

компании «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Pilot FM.
1: Реклама.
2: Представьте, через 3 года ваш автомобиль выглядит почти так же, как в день покупки. Это не удача, это защитная пленка. В новый детейлинг мы защищаем автомобили от камней, царапин и дорожной химии. До 1 сентября этого года комплексная защита передней части легкового автомобиля 55 тысяч рублей по промокоду ПИЛОТ. Подробности по телефону в Екатеринбурге 379-49-46 и в новый детейлинг. И в новый детейлинг на Чехова 32. Novodefisdetail.ru.
3: Атмосфера просто космос.
4: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
3: Чистовая отделка. Свой двор без машин и внутриквартальный проезд.
4: Ну я же говорил. ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
5: Застройщик ООО «СЗ Ривьера-центр». Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Бу! Испугался? Мы открылись. Чудной уральский гастропаб. Первый уральский фастфуд. Дикое мясо на огне. История, которую можно попробовать на вкус. Если ты уралец, ты все равно придешь. По промокоду ПИЛОТ скидка на кухню 10%. Екатеринбург, Пушкина 12. Гастропаб Чудной. Акция до 31 августа 2026 года.
7: Да, не прошло и года, септик сломался, и трубки не берут. Компания не местная.
8: Вот и сэкономили. Вместо отпуска теперь септик переделывать. Говорила же, надо было в Лос-Маркет обращаться, как все соседи.
9: Лос-Маркет. 20 лет ставим септики на Урале. Надежно и профессионально.
8: Лос-Маркет.
7: Гарантия не на словах, а на деле.
10: Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
11: Всем любителям качественного автозвука и тюнинга 22 августа на парковке торгового центра Outlet Brand Stories пройдет грандиозное событие этого лета. Финал чемпионата России по автозвуку и тюнингу АМТ Евразия. Самые громкие машины, самые обворожительные девушки, конкурсы, призы и более 100 автозвуковых автомобилей. 22 августа. Екатеринбург, улица Нескучная, 3. Начало в час дня. 16+.
12: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
13: Отправляемся в морской круиз.
14: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
12: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
14: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум-екб.ру. 0+.
15: Дверь в царапинах, порог мятый. Не машина, а побоище.
16: Да не проблема. Есть SkillPro. SkillPro – профессиональный кузовной цех. Огромный ангар, профессиональная покрасочная камера, собственный подбор краски и прием машины в день обращения. И все это по разумной цене. SkillPro. Опыт профессионалов. Екатеринбург. 40 лет. Комсомола 38Б. Skillpro66.ru.
17: 8 августа в историческом сквере большое празднование Дня строителя. Развлекательные площадки для всей семьи, выставка техники, конкурс операторов экскаватора, мотошоу и большой концерт. Хедлайнер Ума Турман. Начало праздника в 12:00. Вход свободный. 0+.

0: 94.10 FM. Радио «Пилот». Слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ООО «Сделано с любовью» – Центр эстетического восстановления доктора Бузова.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Доброе утро. За ночь силы ПВО России уничтожили над регионами страны 397 украинских дронов самолетного типа. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны. Часть воздушных целей нейтрализовали в Крыму, на Кубани, а также над акваторией Азовского моря. Остальные беспилотники были ликвидированы в 13 областях, в том числе над приграничными регионами, а также над Тульской областью, Саратовской, Рязанской, Тамбовской, Самарской, Ростовской и другими. Утром оперштаб Краснодарского края заявлял, что обломки сбитых беспилотников упали на территорию Ильского нефтеперерабатывающего завода, спровоцировали пожар, предварительно пострадали 5 человек. Мощные ливни и град накроют Свердловскую область сегодня и завтра, предупредили спасатели. Местами возможен ветер до 25 метров в секунду. МЧС выпустил экстренное предупреждение, призывает свердловчан быть бдительными, напоминает на случай ЧС телефон 112. По прогнозам Свердловского гидромета, сегодня и завтра в Екатеринбурге также возможен дождь, гроза. Ранее в прогнозах была погода в Екатеринбурге, преимущественно без осадков, дожди по области. Ранее Росгидромет дал прогноз на весь август в Свердловской области. Пообещал его аномально жарким, но с осадками выше нормы. Сегодня в Екатеринбурге перекрывают дороги из-за Дня строителя. Завтра перекрытия будут связаны с марафоном «Европа-Азия». Так, до 4 утра воскресенье будет закрыт проспект Ленина от 8 марта до Карла Либкнехта, улица Толмачева от Ленина до Почтового переулка. Они уже перекрыты. В воскресенье с 6 утра до часу дня будут перекрыты Ельцина от Челюскинцев до 8 марта, 8 марта от Ельцина до Малышева, а также четная сторона проспекта Ленина от Московской до Вайнера. Обе стороны проспекта между Вайнера и Карла Либкнехта, а также участки улиц Толмачева, Царской, Первомайской. Есть и другие перекрытия, их публикуют городские порталы. Общественный транспорт на время перекрытий будет пущен в объезд. В России могут расширить список имеющих право на получение двух пенсий. Предложение анонсировали в Минтруда для членов семей погибших участников СВО, сообщает пресс-служба ведомства. Документ размещен на официальном портале проектов правовых актов. Право на две пенсии могут получить нетрудоспособные члены семьи погибших участников СВО, служивших в ополчении Донбасса, в спецподразделениях и частных военных компаниях, говорится в документе. Сегодня такая возможность есть у членов семей только некоторых категорий ветеранов, отмечает газета.ру. Лариса Долина может возглавить вокальное отделение в первом российском джазовом вузе. Об этом сообщил народный артист, джазмен Игорь Бутман, агентству РИА Новости. Он предложит народной артистке должность. Ранее Бутман уже рассказывал о том, что учебное заведение может появиться в Москве или Санкт-Петербурге. Сейчас идет масштабная подготовка проекта и методических материалов. По словам Бутмана, Долина является очень сильным педагогом. Если Академии удастся открыть, он с большой вероятностью предложит именно ей руководство вокальным отделением. Официальный доллар 82.17, евро 94.84.
4: Информация на правах рекламы.
5: Операция.
6: Реабилитация.
5: Восстановление.
6: Эти слова перестали быть тяжелыми и пугающими. Благодаря Центру эстетического восстановления доктора Бузова.
5: Специализированная помощь в подготовке к операциям и последующей реабилитации. Восстановление после родов и спортивных нагрузок. Эстетическая гинекология.
6: Центр эстетического восстановления. Рады вернуть вам вкус жизни.
5: Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте rdfisbdfisclinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
7: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Ника Моторс». Субару Центр Екатеринбург-Восток. Дублер Сибирского тракта 17А. Сегодня 8 августа. В лучшем на свете городе переменно-облачная погода. К вечеру возможен дождь. Ветер западный 5-7 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня плюс 26-28 градусов.
8: «Пилот FM».
9: Реклама.
10: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу, сразу нормальную беру. Subaru Center Екатеринбург-Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center Екатеринбург-Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
11: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
6: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
2: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
6: И квартира в орбите.
7: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостинами. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
6: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
9: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Доброе утро.
1: Да-да-да, привет, слушаем тебя.
0: В 10-м году брал... в 13-м году брал себе 10-го аккорда. Угу. Вот уже езжу на нем 13 лет. Пробег 335 тысяч. За все время поломки были. Это два раза поменял катушки зажигания, которые стоят там по 2000. И вот зимой поменял радиатор. В целом никаких не было проблем. Аккорд 2.4.
1: Ну, по аккордам, вообще, особенно старым, там такая статистика прям наиприятнейшая, я бы так сказал. Единственное, что меня лично убивало, это шумоизоляция до высоты этого автомобиля. А так, что, как бы ездит, и знаю машины, которые уже за полмиллиона перевалили. Тайпесы конкретно. Вот, и могу сказать, что у меня даже была в свое время Honda Civic. В принципе, то же самое. Но вот и претензии практически такие же. Жесткая, шумная, но ездит и не ломается. Вот прям сносу нет, как говорится. Может быть, именно из-за вот этих жестких резинок она достаточно долго ходит. И если вот мы только что по Тойоте говорили, там по резинкам даже, там по подвеске где-то работы приходилось чуть почаще делать. Вот здесь по минимуму вообще. Поэтому спасибо тебе большое, что поделился. Мы тебе желаем хорошего дня. Мы продолжим сбор сведений из наших радиослушателей после небольшого перерыва. Оставайтесь с нами.
2: Техосмотр.
1: Спонсор программы «Техосмотр» ИП «Дылдин» Иван Владимирович. Сеть магазинов «Римзона». Адреса на сайте rimzona.ru.
2: Реклама. Каждый автомобиль имеет свой характер и должен иметь уникальный стиль. «Римзона» подчеркнет индивидуальность твоего автомобиля. Стильные диски и шины, автоаксессуары и тюнинг в автомагазине «Римзона». Профессиональный подбор с возможностью реальной и 3D-примерки. Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну. Автомагазин «Римзона». Создаем стиль, который выделяет. Гурзуфская, 44. Сайт rimzona.ru. ИП «Дылдин» Иван Владимирович. ОГРН 315-665. 800-079-240. Жить в любимом районе теперь так же комфортно, как в центре. Евро-трешки от 9 миллионов рублей в тихой части Уралмаша. ЖК-доминанта от Форум. Новый уровень жизни в знакомой локации.
3: О, специализированный застройщик Форум ЖК-доминанта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте dominanta@kb.ru.
4: Алло, кто это?
5: Это ты из будущего.
4: Круто. И где мы сейчас?
5: Там, где купили апартаменты.
4: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение.
5: Еще бы. Сама скоро оценишь.
4: Термальный курорт Wellness-панорама. Это инвестиционные апартаменты, бесконечный бассейн, спа, банный комплекс и рестораны. Апартаменты Wellness-панорама от Baden Family. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. ООО «Специализированный застройщик. Уральские горячие источники». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Помогите! Тону! Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
7: Спасибо, дружище!
8: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
9: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Вау, столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от планеты. Попробуй, рекомендую.
11: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца августа и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
12: Акция для новых клиентов до конца августа этого года. Подробности на Planeta.tc.
13: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки с ТП. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати с ТП онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Т-банк.
14: Учитываются покупки через ТП от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Т-банк 0+.
15: Больше покупка, больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
16: Реклама ООО «Лимонлит». Россия, Московская область, город Мытищи. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
17: Люксиум, Omnitex, Top Grade – это краски без риска. Мы уверены в качестве.

0: устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2. Организатор акции ЗАО «Аксономик Декор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
1: Традиционная акция «Радиопилот. Собери ребенка в школу» началась.
2: Ежегодно мы помогаем будущим первоклассникам и школьникам подготовиться к новому учебному году.
1: С 10 по 28 августа решайте викторины на сайте pilotfm.ru и получите возможность выиграть 10 тысяч рублей.
2: Уже 28 августа в прямом эфире «Радио Пилот» мы определим 8 победителей. Призовой фонд проекта 80 тысяч рублей.
3: Подробности на pilotfm.ru. Партнер проекта – сеть салонов цветов в букете.рф.
4: Подари любимой цветы, и она будет счастлива день. Дари ей цветы каждый день, и она будет счастлива всю жизнь.
5: Учитель, как вы мудры.
4: Да это не я. Мне в букете сказали.
5: В букете.рф. Свежие цветы и букеты круглосуточно.
4: Для счастливых моментов. Доставка цветов. Для доставки цветов в букете.рф.
6: ИПКУ Таев Сергей Юрьевич. ОГРН 318-665-830-308-48.
7: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Тихий центр. Берег реки. Выход из двора в парк прямо к набережной.
9: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
8: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
9: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
10: Застройщик ОСЗ «Нижнесецкий пруд». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Техосмотр.

0: Техосмотр. Автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.
1: Субботний техосмотр продолжается в прямом эфире на радио «Пилот». Мы сегодня обсуждаем, какие машины у вас были прям, ну, совсем без проблем. Вы можете дозвониться по телефону 237-104 и рассказать о том, какая машина, ну, прям не ломалась. Самая золотая такая. И в прямом эфире у нас сегодня делятся. Пока лидируют, конечно, японцы. На удивление... лидирует Subaru с Honda. Ну, Honda-то понятно. С Subaru-ми вот это интересный факт. Вы можете дозвониться, свою статистику оставить по поводу того или иного автомобиля, поделиться этим в прямом эфире. Мы как бы составляем такой рейтинг неспроста, потому что хочется знать, ну, что и на вторичке посмотреть вообще. И вот, собственно, выясняем, какие машины самыми надежными считаются среди наших радиослушателей. Звонки ждем уже сейчас. Есть кто-то уже на связи. Доброе утро. Алло.
2: Доброе утро.
1: Да, слушаем вас.
2: Зовут Павел. У меня был Volkswagen Golf 2007 года. Пробег на нем был 260 тысяч километров. Проблем практически никаких не было. Ну, какие-то расходники менялись.
1: А он у тебя атмосферный был?
2: 1.4.
1: Угу. Нормально. Долго сейчас прошел для турбового мотора?
2: Нет, не турбового.
1: А обычный? Ну, то есть атмосферник 1.4?
2: Да.
1: Okay.
2: Сейчас ездил на Volkswagen Golf Plus 2011 года, брал его 6 лет назад, пробег 50 тысяч был, сейчас 235. Ну, тоже таких проблем нету. Ну, все расходники меняются вовремя.
1: Но согласись, что вот этот транспорт, он не прощает каких-то мелочных, знаешь, таких, если с японцами, типа, да, ладно, потом по осени поменяю.
2: Тут... Нет, здесь нужно делать, если что-то сломалось, надо делать.
1: Ты не считал, сколько денег вообще вложил в эти машины? Я не беру текущие там какие-то расходы, ТОшки там и так далее, без поломок, если, вот, ну, просто так, для себя какую-то математику подбивал.
2: Ну, вот сейчас поменялся сайлентблоки, диски, что-то еще, ну, в районе там 50 тысяч рублей вышли за 5. Но это было самые большие вложения за 5 лет вложения.
1: Ну, это все неплохо. Остальное,
2: ну... Ну, надо просто ухаживать за машиной, мне кажется, и тогда все будет хорошо.
1: Понял. Спасибо тебе большое за совет и рассказ. Хорошего дня. Следующий звонок будем принимать 237-104. Делимся сегодня, у кого какая машина была, ну, самая беспроблемная. Алло. Доброе утро.
3: Доброе утро. Хочу поделиться опытом. Cadillac SRX 3 литра.
1: Это старый SRX или в новой будке?
3: Это уже в новой будке, которая идет. 11-го года, жизнь свою начал в 12-м. 3 года катаюсь, ничего не ломается, на удивление.
1: А ты с каким пробегом его взял?
3: 150.
1: И...
3: сейчас у меня уже 201 тысяча.
1: Ну, то есть своих ты 50 накатал?
3: Да.
1: Слушай, и ни по рейкам, ни по муфтам никаких вопросов нет пока?
3: Нету никаких. Я только привода передние поменял, как бы, ну, в самом начале, когда купил, и все.
1: Ну.
3: Больше вопросов не было.
1: Ни тяги, ничего пока еще не делал?
3: Нет.
1: Слушай, то есть вот ты когда брал эту машину с пробегом 150, тебя вообще отговаривали?
3: Конечно, каждый отговаривал, кроме родственников, у кого еще тоже Escalade есть.
1: И что говорили, какие аргументы?
3: Это же американец, это все дорого, это все ломается, меняется же агрегаты. Не знаю, коробки перебирают, насколько я знаю. Все перебирается, все делается, как бы с этим особо проблем нет. С общими тоже. Отопель Антара подходит. То есть на Антаре, по-моему, стоял тоже 3-литровый мотор. С него часть запчастей спокойно проходит. Вместо там 10 тысяч рублей за прокладку впускного коллектора отдал 2500. Ну, там встреча, чтобы поменять пустой коллектор, приходится.
1: Я знаю, понимать. Да. Слушай, ну, SRX действительно интересная, модная машина. Только единственное, там, навигашка так и не работает, да?
3: Не работает. Перепрошивают как-то, меняют, там, стоит в районе 30 тысяч. Но меня это особо и не интересует.
1: Зато экран выезжает из-за панели. Туда-сюда.
3: Да, вообще красота. Сначала все удивлялись.
1: Спасибо тебе большое за рассказ. Хорошей эксплуатации. И дальше еще успеем один звонок принять. 237-104. Мы сегодня подбиваем статистику. Какие машины нашим слушателям меньше всего проблем доставляли? Алло.
4: Александр, приветствую.
1: Да, привет, слушаем тебя.
4: Слушай, у меня первая машина была Peugeot 406, но не то, что была, до сих пор есть. 1.8 мотор, двигатель EV7G, 16-клапанная.
1: Ну, это свой.
4: Она у меня прошла 2002 год. Она у меня прошла на данный момент 893 тысячи.
1: 406-й на пробеге 800 с лишним тысяч?
4: 893.
1: Вау.
4: У меня родные привода. Я поменял только на пыльник один правый и рейку один раз перебирал.
1: У меня вопрос к тебе. Ты сколько еще будешь на ней ездить? Ну так, для интереса просто.
4: Ну, мы сейчас решили поменять колечки, потому что и маслосъемные колпачки, потому что пробег большой. Вот. Ну, я думаю, еще 1300-то, наверное, проеду.
1: Ну, то есть до ляма догонишь, там посмотрим.
4: Ну, да, да, да. Причем я таскаю на нем прицеп, так как коробка механика, квадрик вожу.
1: Нормально.
4: Вот, то есть машина очень живучая, и именно этот мотор 1.8, то есть атмосферник, 16-клапанный, здесь масло меняется, все делается, ну, вот была бы новая, взял бы новую. Но такого нет, конечно, качества.
1: Слушай, а потом они же эту платформу куда-то в Иран отдавали, по-моему.
4: Да, но потом вот все замены, которые были по этим машинам, ну там просто такая ломучесть бешеная, что люди отказывались от Peugeot, и все кричали: «Peugeot, Peugeot, это вообще сыпется Франция». Ну вот живой пример. То есть даже ребята в сервисе, у которых я обслуживаюсь постоянно, то есть они говорят: наверное, скоро повесим фотографию и будем всем показывать. То есть если человек обслуживает машину постоянно, вовремя, и вкладывает в нее, как говорится, в нужное время, и не тянет ничего, то есть масло каждые 10 тысяч там, пыльте как положено, то вот живой пример, 893. Причем я ее не просто там во дворе катаю или по городу, то есть она эксплуатируется на всю катушку. То есть это и квадрики, перевозка прицепов, то есть все остальное, вот.
1: Ну что ж, спасибо тебе. Это действительно хороший рекорд. Благодарю за статистику, которую привел нам в эфире. Друзья, мы прервемся ненадолго, а разговор о том, какие у вас самые беспроблемные тачки были, продолжим через несколько минут.
0: Техосмотр.
1: Спонсор программы «Техосмотр» ИП «Дылдин» Иван Владимирович. Сеть магазинов «Римзона». Адреса на сайте rimzona.ru.
5: Реклама.
6: Айвазовский? Подлинник?
7: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
6: Шедеврально.
7: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
9: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
8: Черри, LG, Теннет, в Автобан, на любой цвет и бюджет.
9: О,

0: Иван Березовский. Приезжайте.
1: Акция до 31 августа.
2: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах дом Ленда.
3: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.

0: Светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГР-196-965-81-15-330.
2: Представьте, через 3 года ваш автомобиль выглядит почти так же, как в день покупки. Это не удача, это защитная пленка. В «Новый детейлинг» мы защищаем автомобили от камней, царапин и дорожной химии. До 1 сентября этого года комплексная защита передней части легкового автомобиля 55 тысяч рублей по промокоду «Пилот». Подробности по телефону в Екатеринбурге 379-49-46 и в «Новый детейлинг». И в «Новый детейлинг» на Чехова 32. novodefisdetail.ru.
3: Тетради и ручки?
4: Отлично!
3: Альбомы, краски?
4: Отлично!
3: И рюкзак?
4: Зачетный!
3: В школе?
4: Первоклассно подготовились!
3: Спасибо Сималенду и Хатбер!
0: Школьный базар уже открыт! Все необходимое к учебному году в одном месте!
3: Огромный выбор и любимые бренды!
0: Приезжайте в гипермаркет Сималенд! Екатеринбург, Черняховского 86/12.
5: 8 августа в историческом сквере большое празднование Дня строителя. Развлекательные площадки для всей семьи, выставка техники, конкурс операторов экскаватора, мотошоу и большой концерт. Хедлайнер Ума Турман. Начало праздника в 12:00. Вход свободный. 0+.

0: Джетур.
1: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в доплати тут, переделай там, компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в Лос Маркет. 20 лет опыта и гарантий. Вот чему я доверяю.
2: Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
3: Думаете, где купить Хавейл в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. Lucky Motors Хавейл. Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. Lucky Motors Хавейл. Сделаем отличное предложение каждому. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
4: Lucky Motors.
5: Техосмотр.

0: «Техосмотр». Автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.
1: Субботний «Техосмотр» продолжается в прямом эфире «Радио Пилот». И мы сегодня разговариваем о тех машинах, которые вообще у вас не ломались. То есть прям, ну, золотая тачка. У многих, кстати, с большими пробегами автомобили до сих пор под собой. Люди по 10-11 лет владеют одним и тем же автомобилем. 237-104. Вы можете в прямом эфире поделиться своей статистикой. Кто на связи у нас? Доброе утро.
2: Здравствуйте.
1: Да, слушаю вас.
2: Держал Toyota Mark II Blitz, полный привод, 13 лет.
1: Слушай, ну 2003
2: года выпуска.
1: Это же огонь тачка, просто.
2: Проблем вообще не знал.
1: Тяжеловато, конечно, но сколько эмоций, прям, особенно зимой вообще.
2: Да-да-да. Как умеешь, так и рули, никаких ошейников.
1: Ну-ну-ну. Слушай, а что продал-то? Ну, можно же было точить
2: ее
1: дальше.
2: Блин, уже было ей 22 года. Да уже пофиг. Все, ржаветь начала жестко.
1: А ты прям в этом году продал?
2: Нет, вот в ноябре.
1: 24-го, ну. Слушай, ну ржавеет. Ну, блин, металл есть металл, его же можно поменять.
2: Ну, можно, ну, надоело, если честно, нам уже.
1: А сейчас что у тебя?
2: Honda Jade, резко.
1: Вау, ничего себе. Где ты, все с аукциона забираешь?
2: Ну, нет, уже в России брал. Но с маленьким пробегом. Все пробил как бы.
1: Слушай, вот та морковка, которая у тебя была, во-первых, версия необычная, на полном приводе их не так много.
2: Да, еще и универсал.
1: Да-да-да-да-да. Не смотрел там Mark X какой-нибудь следующего поколения?
2: Ну, это уже не то пальто, как я понял.
1: А почему?
2: Ну, не знаю, как бы их уже там даже на Востоке, я на Востоке часто бываю, даже уже как бы, ну, Toyota Crown, на него денег не хватает.
1: Понятно. Ну, мы тебя тогда благодарим за статистику. Хорошего тебе дня. И пусть машина твоя сейчас радует. Следующий звонок примем. 237-104. Какая машина у вас была такая, которая, ну, прям совсем не ломалась? Алло.
3: Доброе утро.
1: Доброе. Слушаем тебя.
3: Руслан меня зовут. Самая такая зачетная машина была. Fiat Ducato 244. Продала его. Почти 800 было по разъезду.
1: Работяга вообще.
3: Вообще.
1: Слушай, а ты его по работе прям использовал?
3: Я, да, работал на нем за перевозки везде, куда надо было проездить, не заморачивался.
1: Ну вот коммерческий транспорт у итальянцев и французов был прям на высоте. Вот не спорю вообще, тут как бы есть статистика, мы просто смотрели по Дукатикам, по Мастерам у Рено. Многие нахваливали в свое время Мерседесы, спринтеры. Вот, а потом как бы уже начали смотреть, ну что попроще, что называется. У тебя дизель был?
3: У меня дизель, да. Угу.
1: И вообще никаких работ с ним не производил за 800 тысяч.
3: Ну, подвеску-то я ушатывал, то есть поставил загруженные.
1: Ну,
3: есть,
1: понятно, он в нагрузке. А он у тебя с пассажирами был или чисто грузовой?
3: Нет, чисто грузовой, металлический.
1: Прикольно. Ни кузов, ничего гнить не начинали.
3: Краска облупливается по порогам, но она не ржавеет, он же этот
1: кузов. Слушай, а ты вот с владельцами газели вообще на эту тему как-то разговаривал? Типа, смотрите, ребят, я переплатил, но зато без проблем.
3: Да, конечно, я с газели начинал. Через полтора года от греха подальше продал.
1: Понятно. И ребята что, такие, типа, богатеи, на дукатах ездят?
3: Ну да, цена, то есть полтора-два раза больше за тот же год, но комфорт и надежность.
1: Ясненько. Спасибо тебе большое. По коммерческому транспорту у нас еще пока никто не выступал, кроме тебя. Удачного дня. Следующий звонок успеваем принять. 237-104. Говорим сегодня о той статистике, которая у наших слушателей есть. Какая машина была самой беспроблемной? Алло.
4: Привет.
1: Привет.
4: У меня достаточно много было автомобилей. Сейчас уже по счету 10-й автомобиль. Но самый, наверное, беспроблемный, вот прям с теплой душой вспоминаю, это была Шкода Фабия. В кузове универсал с двигателем 1,4 литра.
1: Именно универсал, это... не румстер?
4: Нет, универсал. Uh-huh. Достаточно редкий автомобиль, но я на нем проехал 120 тысяч, при этом я был третьим хозяином у этого автомобиля и брал его в пробеге 100+. То есть я его когда продавал, там было 250, что ли. За все это время, сколько я им владел, я только поменял, наверное, стойки стабилизатора. И все. Больше ничего.
1: Даже амортизаторы не трогал, да?
4: Вообще не трогал. Нет.
1: Ну а что ты в него запихивал, раз это универсал?
4: Тогда на тот момент у меня только-только появился ребенок, и там принципиально важно было, чтобы коляска входила без складывания.
1: Целиком разложенная?
4: Да.
1: Это что за коляска такая?
4: Ну, у которой ручка так подворачивается, и, собственно говоря, и все.
1: Прям с люлькой вот так вот просто запихивал машину?
4: Да, просто взял, так запихнул и поехали.
1: Она катается там в багажнике у тебя? Не, ну я обычно складывал, ты, конечно, прости, но я не настолько экстремален, но это интересно. Спасибо тебе большое за рассказ. И после небольшого перерыва мы еще успеем вернуться в студию, чтобы принять несколько звонков. Говорим сегодня о тех машинах, которые вам верой и правдой отслужили, ни разу вообще не ломались.
0: Техосмотр.
5: Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Техосмотр. Автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.
1: Продолжается субботний техосмотр, друзья. У нас на связи есть следующий радиослушатель, с которым мы обсудим машину, которая у него служила без проблем. Алло.
2: Да, доброго дня всем.
1: Ну, рассказывай.
2: Хотел
1: давай.
2: Хотел рассказать про автомобиль Hyundai Accent. Угу. Владелаем в течение 7 лет, то есть с 8 по 15 год.
1: Тагазовский или корейский?
2: Так точно, тагазовский. Угу. Несмотря на то, что пришлось поменять коробку, которая стоила на тот момент 400 тысяч рублей. Ну, это с завода, но мне так предложили официалы под замену. Я ее починил дешевле, конечно, но без проблем ни машины я не видел. После этого уже больше десятка разных машин держал. И чтобы совсем не ломалось, не было. И коробку я, оказывается, сам виноват. Сломал прицеп, прицепил к этому акценту большой.
1: Тяжеловат был, да?
2: Ага.
1: Слушай, ну, вот акценты в свое время прям очень славились, очень. И так же, как, допустим, сонаты очкастые. Помнишь эти 2.7-то?
2: Да.
1: Вот это старое поколение машин, которые прям корейцам сделали весь рейтинг. На этих машинах корейцы реально заработали себе репутацию именно беспроблемного транспорта.
2: Вот куда они делись, интересно.
1: Ну, как куда? Ну, ты же понимаешь, что все двинулось вперед. Вы пришли маркетологи, сказали, как бы, ребята, а что мы запчасти не продаем? А как мы будем зарабатывать? Вот, собственно, и началось. Там потом после этого было много интересных вещей. Там потом появились... Это знаешь, как люди, которые владеют сейчас ГИЦом, такие типа, а куда делся ГИЦ? А что вместо него Солярис начали продавать? Ну, потому что надо было продавать, потому что надо было зарабатывать. Вот и все.
2: Ну, да, ты прав. Хотя акцента, вот я 250 на нем откатал после вместе с этой заменой коробки, неважно. И товарищу отдал его. Он его только на 500 продал. Ну, потому что гнить уже начал.
1: Ну, понятно, да, уже возраст.
2: Вообще без забот.
1: Полмиллиона, да. Спасибо тебе большое за статистику. Удачи, да. Следующий звонок принимаем. Еще успеем с одним из наших слушателей поговорить. 237-104. Кто на связи? Доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Да, слушаем тебя.
3: Евгений меня зовут.
1: Давай, Жень, излагай, какая тачка была самая крутая у тебя без поломок.
3: Она единственная, это Datsun Ondo.
1: Чуть потише. Datsun Ondo? Я правильно понимаю?
3: Да.
1: Слушай, ну так, а это же, ну как бы, ну, Гранта.
3: Да нет, далеко не Гранта. Вот, значит, в первый год эксплуатации сколы появились, а в плане того, что на дверях, да что, ногами подбивали. Но оцинковка, дело свое делает, ни одного рыжика еще нету. Оцинковку видно, но никакой ржавчины. Вот, хотя я его эксплуатирую и на охоту езжу. У меня друг первый раз вообще увидел. В похоту выехали, он говорит, зачем Ниву брал тебе? Вот, в общей сложности вот за 7 лет, что получается, накатал я 160. Вот, но машина эксплуатируется просто в экстремальных условиях. И вот недавно только привода развалились, пришлось поменять.
1: Но у нее изначально был такой демократичный ценник, что, знаешь, можно было комплект приводов на 10 лет вперед купить.
3: Ну, сейчас как бы недорогой, если честно сказать, по сравнению с учетом базов, конечно.
1: Понятно. Ну что, спасибо тебе большое за статистику. Господа, теперь давайте подытожим то, что нам сегодня накидали. Очень много накидали японских вариантов. Ну, это понятно, было ожидаемо, что будут хвалить японский автопром. Кстати, Toyota не в фаворе. В фаворе была Honda. Ну и плюс вспоминали старых корейцев, французов даже вспомнили. Залог вот успеха в данном случае, беспроблемности, у многих был один. Надо вовремя все делать, надо вовремя обслуживать. Это понятно. Но просто как бы вот владеть автомобилем беспроблемно, это понятно, его содержать, вовремя все делать и тому подобные вещи. Но изначально надо делать выбор в пользу того, что проще. Вот то, что нам сегодня перечисляли, это в основном очень простые машины. Ну, не было такого, что прям, ну, вот кроме там марка полноприводного, не было чего-то такого суперсложного. И без лишней электроники, без лишних каких-то систем, не супермощные и так далее. То есть есть машины достаточно простые, и здесь по пути упрощения, пойдя, вы для себя минимизируете какую-то проблему проблемные лишние траты, проблемные заезды в сервисы и так далее. Вот это на самом деле 100% совет. Вот если вы смотрите машину с пробегом, бояться пробегов после 150 тысяч не стоит, если эта машина простая. Если в ней нет ничего сложного. Конечно, там атмосферники, механика и отсутствие лишней электроники – это залог успеха. Я хотел поблагодарить тех, кто поделился с нами сегодня своей информацией и статистикой. Спасибо вам, но на этом техосмотр не заканчивается. Нас впереди ждет рубрика «Ремзона». В ней мы продолжим разговоры о ремонте и обслуживании автомобилей.
0: Техосмотр.
1: Спонсор программы «Техосмотр» ИП «Дылдин» Иван Владимирович. Сеть магазинов «Римзона». Адреса на сайте rimzona.ru.
0: Реклама. Каждый автомобиль имеет свой характер и должен иметь уникальный стиль. «Римзона» подчеркнет индивидуальность твоего автомобиля. Стильные диски и шины, автоаксессуары и тюнинг в автомагазине «Римзона». Профессиональный подбор с возможностью реальной и 3D-примерки. Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну. Автомагазин «Римзона». Создаем стиль, который выделяет. Гурзуфская, 44. Сайт rimzona.ru. ИП «Дылдин» Иван Владимирович. ОГРН 315-665. 800-079-240.
4: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
5: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
4: И квартира в орбите.
5: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостинными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
4: Звоните 343-0026. «Орбита». Притяжение дома.
6: ООО «Специализированный застройщик Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Не стыдно?
8: Не стыдно, не стыдно. Магазин, где есть все для любви. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103. 18+.
9: 9 августа площадка ТРЦ «Радуга Парк» принимает масштабный автофестиваль «Урал Автошоу 2026». Дымные парные заезды, более 100 уникальных автопроектов, мощный автозвук и дрифт-такси. В программе уличные танцы и автограф-сессия с игроками баскетбольного клуба «Уралмаш». 9 августа, начало в 12 часов. Подробности в группе ВКонтакте «Урал Автошоу 0+».
10: На улицу пойдешь, под дождь попадешь, дома просидишь. Лето потеряешь.
11: Эх, прям как у нас.
10: А дальше?
12: А в Лимпопо поедешь? На горках круто отдохнешь.
13: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
14: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окит Екатеринбург. ОГРН 186-67-1807.
15: В Монетке вкусно и выгодно. Лотте Дрим Пай Арбуз. 169 рублей 99 копеек. Акция действует 3-9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
16: Друг, ну ты где? Заждались тебя.
17: Ребят, у меня машина сломалась. На трассе стою. Не ждите.
16: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор 3-10 вызовем. Они машину твою отвезут. Завтра и займемся. А ты давай к нам.
15: Эвакуаторы и манипуляторы 3-10 спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
18: ООО «Дрейл Групп». ОГРН 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
19: Представьте, через 3 года ваш автомобиль выглядит почти так же, как в день покупки. Это не удача, это защитная пленка. В «Новый Детейлинг» мы защищаем автомобили от камней, царапин и дорожной химии. До 1 сентября этого года комплексная защита передней части легкового автомобиля 55 тысяч рублей по промокоду «Пилот». Подробности по телефону в Екатеринбурге 379-49-46 и в «Новодетейлинг». И в «Новодетейлинг» на Чехова 32. Новодефисдетейл.ру.
20: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
21: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
22: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
23: Ла-ла-ла-ла-ла-ла.
2: давай.
3: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
2: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
3: Спасибо Керамиру.
7: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Акция действует до 31 августа этого года.
23: Никольский. Старт продаж новой очереди квартала Никольский от УГМК «Застройщик». Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане. Заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду.
24: Жилой квартал Никольский.
25: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца августа текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
26: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.
27: Техосмотр. Автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.

0: Радио «Пилот» 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ООО «Регинас».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио «Пилот».
3: Добрый день. Авария на водоканале в Екатеринбурге, из-за которой вечером в пятницу лишились воды несколько районов, произошла из-за низкого качества воды, пояснил мэр Алексей Орлов. Из-за низкого качества исходной воды из водозабора на станции водоподготовки водоканала вышли из строя 8 фильтров из 20. В результате была отключена подача холодной воды в несколько районов города. В Кировске, Орджоникидзевске, Чкаловске, а также частично в Верхесецке, Октябрьске и Ленинске, отметил мэр. Во все лечебные учреждения города воду привозят автоцистернами. Работы по очистке фильтров шли всю ночь и продолжаются сейчас. Задействованы 40 человек. Воду обещают вернуть в 2-3 часа дня, пишет «Новый день». Грузовик-самосвал сегодня утром снес надземный переход на федеральной трассе Екатеринбург-Тюмень. Конструкция упала на проезжую часть, задела газель, полностью перекрыла все полосы движения. К счастью, люди в ДТП не пострадали, сообщили в ГАИ. Авария случилась на 297-м километре трассы. Это Тюменский район Тюменской области. На фото указатель на Есенина. Водитель «Вольво» пояснил, что кузов открылся самопроизвольно во время движения. Для легковушек поначалу организовали проезд по обочине. Грузовики направляли на трассу Курган-Тюмень, но сейчас уже все восстановительные работы завершены. Движение по трассе запущено в оба направления, пишет газета.ру. В Екатеринбурге ушел в отставку легендарный замначальника МВД области, руководитель главного следственного управления генерал-майор Владимир Миронов. Об этом сообщил официальный представитель областного полицейского главка Валерий Горелых. Владимир Миронов прослужил в органах внутренних дел более 40 лет. Он также ветеран погранвойск, не раз получал госнаграды и ведомственные, например, именной пистолет Макарова. Под руководством генерал-майора коллектив Свердловской полиции многократно входил в тройку лучших в России. В 2025 году занял первое место, отметил Валерий Горелых, пишет «Ядин». Каникулы у школьников в России осенью будут длиннее, чем зимой. Идет речь о школах, работающих по четвертям, пишет РИА Новости, ссылаясь на план каникул, направленный Министерством просвещения в регионы. В календаре отмечено, что школьники будут отдыхать с 26 октября по 3 ноября. С учетом всех выходных, а также выходного 4 ноября, объявленного нерабочим из-за Дня народного единства, осенние каникулы фактически продлятся 12 дней. Зимние каникулы, в свою очередь, продлятся 11 дней. С 31 декабря по 10 января, отмечает газета.ру. Человек должен достигать успеха до 35 лет. Это показал опрос, проведенный аналитиками одной из крупных страховых компаний. По данным исследования, каждый третий россиянин считает, что успех к человеку должен приходить в возрасте от 25 до 30 лет. 27% уверены в том, что возраст успеха от 31 года до 35. То, что возраст не имеет значения, заявили 13% опрошенных, пишет газета.ру. Официальный доллар 82.17, евро 94.84.
4: Информация на правах рекламы.
5: Эх, как же мне нравится Хавейл Джолион. Он красивый, мощный, современный. А где его купить?
6: В дилерском центре «Регинас» на Гурзувской 63 и Высоцкого 3.
5: А свою машину я смогу сдать?
6: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимальную.
5: А колеса в подарок дадут?
6: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
5: Где купить Хавейл Джолион?
6: В дилерских центрах Хавейл «Регинас» на Гурзувской 63 и Высоцкого 3.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «СЗ Талан Регион 54». Завтра, 9 августа, в лучшем на свете городе ожидается облачная погода, временами дождь, ветер северных направлений слабый. Температура воздуха ночью плюс 19-21, завтра днем плюс 22-24 градуса.
1: «Пилот FM».
2: Реклама.
7: Странно. Иду вроде той же дорогой. Но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах, воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой. Я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с «Талан». Личный сад во дворе в современном квартале Курчатов в Академическом.
8: Застройщик ООО «СЗ Талан Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте талан.ру. Реклама, не оферта.
9: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
10: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики, не нужно думать о зарядке.
11: Гибрид года. Exlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей.
12: Разгон до сотни за 4,8 секунды.
11: Только сейчас. Exlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в автобан на Металлургов 67.
13: Акция действует с 1 по 31 августа этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».
9: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге полдень. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Салават сива.
1: Бонжур.
6: Привет,
0: салют.
5: Привет.
0: Радио. 104.4 FM.
7: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Реклама.
1: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
2: Отправляемся в морской круиз.
3: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
1: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
3: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум-екб.ру 0+.
4: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
5: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
4: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
5: Правда?
6: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
7: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Вау, столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от планеты. Попробуй, рекомендую.
9: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца августа и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
10: Акция для новых клиентов до конца августа этого года. Подробности на Planeta.tc.
11: Люксиум. Omnitex. Топ грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
12: Организатор акции ЗАО «Аксон Мобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
13: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
14: Какой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходи.

0: поедешь? На горках круто отдохнешь.
1: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
2: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
3: Тетради и ручки.
4: Отлично.
3: Альбомы, краски.
4: Отлично.
3: И рюкзак.
4: Зачетный.
3: В школе.
4: Первоклассно подготовились.
3: Спасибо Сималенду и Хатбер.
5: Школьный базар уже открыт. Все необходимое к учебному году в одном месте.
3: Огромный выбор и любимые бренды.
5: Приезжайте в гипермаркет Сималенд. Екатеринбург, Черняховского 86/12.
6: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в «доплати тут, переделай там», компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в Лос Маркет. 20 лет опыта и гарантий. Вот чему я доверяю.
7: Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
8: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
9: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
8: Черри, LG, Теннет в Автобан на любой цвет и бюджет.
9: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.

0: Реклама.
1: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде, насладиться утренним кофе с видом на любимый город, поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в Автосгородке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
2: Реклама «Дом культурный». ОАЗ «SKM Библиотечная». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: В «Монетке» вкусно и выгодно. Сыр классический «Брест-Литовск» 399 рублей 99 копеек. Ацедисмы 3 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
4: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
5: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
4: «Черри», «ЛГ», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
5: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.
4: Быстро.

0: Разовский. Приезжайте.
1: Акция до 31 августа.
0: В Лимана Про низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах Лимана Про. Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
2: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, ОКРН 103-500-551-6105.
3: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
4: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
3: Спасибо Керамиру.
5: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Акция действует до 31 августа этого года.
6: 8 августа в историческом сквере. Большое празднование Дня строителя. Развлекательные площадки для всей семьи. Выставка техники. Конкурс операторов экскаватора. Мотошоу и большой концерт. Хедлайнер Ума Турман. Начало праздника в 12:00. Вход свободный. 0+.
7: Турбо картинг. Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300 ровно 18 00. Сайт turbokarting.ru.

0: рядом.
1: Успей купить новую «Ладу» с выгодой до 30% до 31 августа на «Металлургов 69». Телефон в Екатеринбурге 253-0053. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: На улицу пойдешь, под дождь попадешь, дома просидишь, лето потеряешь.
3: Эх, прям как у нас.
2: А дальше?
4: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
5: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
6: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopodefispark.ru. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1008-907.
7: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркете дом Ленда.
8: Никольский. Старт продаж новой очереди квартала Никольский от УГМК «Застройщик». Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане. Заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду.
9: Жилой квартал Никольский.
10: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца августа текущего года. Проектная декларация на сайте nash.com.rf.
11: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
12: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: Катапульта на бис.
3: Так, а все про одно и то же.
4: Ты
3: потому что тут уже наркологи бьют тревогу и говорят, что... Ну, они уже немножко накануне начинают предупреждать,
4: что скоро Новый год?
3: Россияне жестко забухают в августе. Значит, наркологи говорят, что август самый пьяный месяц в году, по словам специалистов. Россияне именно в августе начинают пить не только из-за отпусков, но и из-за желания успеть отдохнуть. Наконец-то, до конца лета-то осталось.
4: Типа, вот как, знаешь, в воскресенье завтра как будто бы на работу.
3: И, вот, и встреча с друзьями, вот надо и на шашлыки успеть, и поездки на дачу, и все это сопровождается вот этим делом до сих пор. И такое состояние вызывает синдром недожитого лета. Человеку кажется, что теплые денечки, теплые ночи, где они, да, заканчиваются, нужно успеть взять от них все. В результате не только по выходным, но и в будни все это вот так вот выливается.
5: Они типа бьют тревогу, что так быть не должно, или что, наоборот,
3: нет, они
5: рекомендуют,
3: просто,
5: что
3: это,
5: надо...
3: Это никакие рекомендации, это просто статистика, имейте в виду, это никак не
4: имеет.
5: Милая, у меня дедлайны, я не могу.
4: Дедлайн лета вообще.
3: А как же бабье лето впереди, сентябрь?
6: Но на бабье лето мы не таких баб мы не вырезем.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
0: Реклама спонсора.
2: Информация на правах рекламы.
7: Доктор, все в порядке?
8: Да, конечно. Похоже, у вас будет двойня.
7: Двойня?
8: Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу две. Две. Автоцентр «Восток» объявляет о самой громкой акции года. Только сейчас при покупке автомобиля любого бренда у вас есть шанс получить второй в подарок. Подробности на acedifizvostok.ru. Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Акция действует с 1 августа по 30 сентября текущего года включительно. Информация об организаторе правил проведения сроков месте проекта получения на acedifizvostok.ru.
9: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81.
10: Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Жить в любимом районе теперь так же комфортно, как в центре. Евро-трешки от 9 миллионов рублей в тихой части Уралмаша. ЖК-доминанта от Форум. Новый уровень жизни в знакомой локации.
3: О, специализированный застройщик Форум ЖК-доминанта. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте dominanta-kb.ru.

0: Да, не прошло и года, септик сломался, и трубки не берут. Компания не местная.
1: Вот и сэкономили. Вместо отпуска теперь септик переделывать. Говорила же, надо было в Лос-Маркет обращаться, как все соседи.
2: Лос-Маркет. 20 лет ставим септики на Урале. Надежно и профессионально.
1: Лос-Маркет.
0: Гарантия не на словах, а на деле.
2: Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
3: Алло, кто это?
4: Это ты из будущего?
3: Круто. И где мы сейчас?
4: Там, где купили апартаменты.
3: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение.
4: Еще бы. Сама скоро оценишь.
3: Термальный курорт Wellness-панорама. Это инвестиционные апартаменты, бесконечный бассейн, спа, банный комплекс и рестораны. Апартаменты Wellness-панорама от Baden Family. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. ООО «Специализированный застройщик. Уральские горячие источники». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Вау, столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от «Планеты». Попробуй, рекомендую.
6: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца августа и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
7: Акция для новых клиентов до конца августа этого года. Подробности на «Планета ТС».
8: Всем любителям качественного автозвука и тюнинга 22 августа на парковке торгового центра «Outlet Brand Stories» пройдет грандиозное событие этого лета. Финал чемпионата России по автозвуку и тюнингу АМТ «Евразия». Самые громкие машины, самые обворожительные девушки, конкурсы, призы и более 100 автозвуковых автомобилей. 22 августа. Екатеринбург, улица Нескучная, 3. Начало в час дня. 16+.

0: светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГР-116-965-81-15-330.
2: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вейл на Умельцев 2. Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Атмосфера просто космос.
2: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
1: Чистовая отделка, свой двор без машин и внутриквартальный проезд.
2: Ну я же говорил, ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
3: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Кто

0: рядом.
1: Успей купить новую «Ладу» с выгодой до 30% до 31 августа на «Металлургов 69». Телефон в Екатеринбурге 253-0053. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Дневной драйв на «Радио Пилот».

0: 94,4 FM. Радио «Пилот». Слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ООО «Сделано с любовью» – Центр эстетического восстановления доктора Бузова.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Добрый день. ГАИ объявила о массовых проверках водителей в регионах России в эти выходные 8 и 9 августа. Об этом пишет газета «Известия». Особое внимание уделяется нетрезвым автомобилистам. Как отмечают в госавтоинспекции, сплошные проверки на дорогах – это регулярная практика ведомства для профилактики ДТП. Граждан призывают сообщать о подозрительных ситуациях с участием пьяных автомобилистов в полицию. Каждый вызов будет проверен. Напомню, за нетрезвую езду и отказ от медосвидетельствования предусмотрен штраф 45 000 рублей, лишение прав до 2 лет. При повторных или тяжких нарушениях наступает уголовная ответственность, также грозит конфискация автомобиля в пользу государства. В пятницу вечером сотни домов в Екатеринбурге остались без холодной воды. В Кировском районе, Орджоникидзевском, Чкаловском, частично в Верхесецком, Октябрьском, Ленинском и Академическом районах. Коммунальщики на местах сообщали, что вода пропала из-за повреждений на сетях водоканала. Сегодня к утру водоснабжение не восстановили, отмечает Ядин. «Комсомольская правда», ссылаясь на мэрию, пишет, что вечером вышли из строя 8 из 20 фильтров на станции водоподготовки. Из-за этого холодная вода подается с пониженным давлением. Продолжаются аварии. Работы на станции водоподготовки. Воду ориентировочно вернут сегодня в 2-3 часа дня. Екатеринбургского бизнесмена Александра Реверука, обвиняемого в избиении ученого-агрария Никиты Зезина, оставили под арестом. Меру пресечения обжаловала защита Реверука. Суд рассмотрел материалы, выслушал доводы обвиняемого, защитника, прокурора и оставил решение Октябрьского райсуда без изменений. Об этом пишет «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу Свердловского облсуда. Уголовное дело по факту конфликта, напомню, заведено по статье «Хулиганство», связанное с сопротивлением представителю власти или иному лицу, пресекающему нарушение общественного порядка. В Свердловской области стало больше школьников-зацеперов. Подростки катаются на поездах снаружи. По данным окружного управления МВД, на транспорте в 2024 году не было зафиксировано ни одного случая, в 2025 уже 27. В этом году только за полгода есть данные более чем о 20 случаях зацепинга. Проблема остро стоит не только в Екатеринбурге, но и в других городах области. Во время разбирательства выясняется, что подростки приезжают на периферию из уральской столицы, пишет портал 66. Мнение о том, что бритье ребенка наголо делает волосы гуще, это миф и несет риск для здоровья малыша. Об этом рассказала трихолог Скандинавского центра здоровья Анна Матвеева. Густота волос определяется количеством волосяных фолликулов. Это число закладывается еще в утробе матери. Первые волосы младенцев тонкие и светлые, но к 1,5–2 годам они выпадают, заменяются на более толстые и пигментированные, отмечает специалист. Переход происходит у всех детей. Минусы детского бритья в том, что кожа головы младенца тонкая, легко травмируется машинкой и бритвой. Из-за этого возникают микроцарапины, ворота для инфекции, пишет газета.ру. Официальный доллар 82,17, евро 94,84.
4: Информация на правах рекламы.
5: Улыбнитесь, просто улыбнитесь. Без повода. Центр эстетического восстановления желает всем прекрасного дня. Кстати, хорошее настроение – отличный помощник в реабилитации. А всю профессиональную помощь окажем мы.
6: Подготовка к операциям и последующая реабилитация. Восстановление после родов, спортивных нагрузок, восстановительная гинекология.
5: Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте rdfisb-clinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
7: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Ника Моторс». Субару Центр Екатеринбург-Восток. Дублер Сибирского тракта 17А. Завтра, 9 августа, в лучшем на свете городе ожидается облачная погода, временами дождь, ветер северных направлений слабый. Температура воздуха ночью плюс 19-21, завтра днем плюс 22-24 градуса.
8: Пилот FM.
9: Реклама.
10: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я 2 раза за машиной не езжу, сразу нормальную беру. Subaru Center Екатеринбург-Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center Екатеринбург-Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
11: Новая музыка.
2: секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
6: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
7: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
6: И квартира в орбите.
7: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
6: Звоните 343-0026. «Орбита». Притяжение дома.
9: ООО «Специализированный застройщик Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 1 час дня. Здравствуйте!
1: Музыкальный нон-стоп.
2: Полчаса без рекламы.
1: Только музыка.
2: На Радио Пилот.
3: Да, настало время получасовых нон-стопов без рекламы на Радио Пилот. Первый из них стартует прямо сейчас. Приятного прослушивания, друзья. Спонсор этого нон-стопа ООО СЗСКМ «Библиотечная».
4: Информация на правах рекламы.
5: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде, насладиться утренним кофе с видом на любимый город, поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в автозгородке. На Мира Библиотечная. От СКМ Девелопмент.
6: Реклама «Дом культурный». ООО «СКМ Библиотечная». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Нон-стоп.
8: Полчаса.

0: Реклама.
1: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк прямо к набережной.
2: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
1: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
2: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
3: Застройщику СЗ Нижнесецкий пруд. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Традиционная акция «Радиопилот. Собери ребенка в школу» началась.
5: Ежегодно мы помогаем будущим первоклассникам и школьникам подготовиться к новому учебному году.
4: С 10 по 28 августа решайте викторины на сайте pilotfm.ru и получите возможность выиграть 10 тысяч рублей.
5: Уже 28 августа в прямом эфире «Радио Пилот» мы определим 8 победителей. Призовой фонд проекта 80 тысяч рублей.
6: Подробности на pilotfm.ru. Партнер проекта – сеть салонов цветов в букете.рф.
7: Подари любимой цветы, и она будет счастлива день. Дари ей цветы каждый день, и она будет счастлива всю жизнь.
8: Учитель, как вы мудры.
7: Да это не я. Мне в букете сказали.
8: В букете.рф. Свежие цветы и букеты круглосуточно.
7: Для счастливых моментов. Доставка цветов. Для доставки цветов в букете.рф.
9: ИП Каутаев Сергей Юрьевич. ОГРН 318-665-830.

0: Ярмарки твое греческое настроение.
1: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
2: Доктор, все в порядке?
3: Да, конечно. Похоже, у вас будет двойня.
2: Двойня?
4: Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу две. Автоцентр «Восток» объявляет о самой громкой акции года. Только сейчас при покупке автомобиля любого бренда у вас есть шанс получить второй в подарок. Подробности на acdefizvostok.ru. Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Акция действует с 1 августа по 30 сентября текущего года включительно. Информация об организаторе, правилах проведения, сроках, месте проки получения на acdefizvostok.ru.
5: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
6: Эх, прям как у нас.
5: А дальше?
7: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
8: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
9: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окит, Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
10: Не стыдно?
11: Не стыдно. Не стыдно. Магазин, где есть все для любви. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103. 18+.
12: Больше покупка, больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
13: Реклама ООО «Лиман Лит». Россия, Московская область, город Мытища. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
14: Бу! Испугался? Мы открылись. Чудной уральский гастропаб. Первый уральский фастфуд. Дикое мясо на огне. История, которую можно попробовать на вкус. Если ты уралец, ты все равно придешь. По промокоду «Пилот» скидка на кухню 10%. Екатеринбург, Пушкина 12. Гастропаб «Чудной». Акция до 31 августа 2026 года.
15: Никольский. Старт продаж новой очереди квартала Никольский от УГМК «Застройщик». Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане. Заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду.
16: Жилой квартал Никольский.
17: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца августа текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
18: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Т-банк.
19: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО Т-банк 0+.
20: 8 августа в историческом сквере. Большое празднование Дня строителя. Развлекательные площадки для всей семьи. Выставка техники, конкурс операторов экскаватора, мотошоу и большой концерт. Хедлайнер Ума Турман. Начало праздника в 12:00.
21: Вход свободный. 0+.
22: Музыкальный нон-стоп.
23: Полчаса без рекламы.
22: Только музыка.
23: На радио «Пилот».
24: А вот и второй сегодняшний нон-стоп без рекламы. На радио «Пилот» стартует прямо сейчас. Наслаждайтесь, друзья. Спонсор этого нон-стопа – ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Lucky Motors» Хавейл Сити на Умельцев 2.
25: Информация на правах рекламы.
26: Думаете, где купить «Хавейл» в Екатеринбурге? Конечно, у лучших! «Lucky Motors Хавейл». Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. «Lucky Motors Хавейл». Сделаем отличное предложение каждому.
27: Lucky Motors.
26: Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
27: «Lucky Motors».
22: Полчаса только музыка.
23: Без рекламы.
22: Музыкальный нон-стоп.
23: На радио «Пилот».

0: Радио «Пилот» 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ООО «Регинас».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Добрый день. Российские банки будут отказывать клиентам в переводах денег с устройств, на которых выявили вредоносное программное обеспечение с 1 марта 2027 года. Норма охватывает операции по картам, переводы электронных денег и через систему быстрых платежей. При выявлении угрозы банк уведомит клиента о причине отказа и предложит провести операцию с другого устройства или в отделении. Закон также обязал кредитные организации внедрить защиту мобильных приложений и сайтов, которые позволят обнаруживать вредоносные программное обеспечение до списания денег, отмечает РБК. После серии атак беспилотников компании Wildberries ищет новые склады для своих товаров. Marketplace планирует запустить программу партнерских хабов. Владельцы и арендаторы подходящих складов смогут открыть партнерский хаб и получать от Wildberries вознаграждение за обработку, хранение и отгрузку товаров, сообщает пресс-служба компании. Напомню, с середины июля дроны атаковали более 20 логистических центров Wildberries, в том числе в Екатеринбурге. С тех пор растет число выставленных на продажу ПВЗ Marketplace'а. На Авито более 70 предложений, отмечает издание «Новый день». В Екатеринбурге разбираются в очередной аварии с участием пешехода и электросамоката. В пятницу вечером на проспекте Ленина водитель арендованного электросамоката сбил на тротуаре 10-летнего мальчика, который был с мамой, рассказали в ГАИ Екатеринбурга. Мальчик получил травмы, был доставлен на скорой в 9-ю детскую больницу. Там ему оказали помощь. В ГАИ напоминают водителям СИМ о том, что необходимо уступать дорогу пешеходам. Скорость движения не должна превышать 25 км в час. В жилых зонах приоритет у пешеходов, отмечают в ГАИ, пишет «Комсомольская правда». Сегодня, 8 августа, по церковному календарю, день памяти священномученика Ермолая Никомедийского. По народной традиции, Ермолаев день. 8 августа традиционно завершали жатву, начинали сбор ранних яблок, но их не ели до яблочного спаса 19 августа. А еще собирали целебные травы и следили за погодой. По народным приметам, если сегодня с утра жаркая и сухая погода, осень будет без затяжных дождей. Заморозки придут позднее обычного. Дождливый день 8 августа обещал промозглую осень с ранними заморозками, сильный ветер, приход осенних холодов. Футбольный «Урал» сегодня примет на домашнем поле команду «Уфа». Игра на Екатеринбург-арене начнется в 7 вечера. «Урал» после победы в Хабаровске на 5-м месте турнирной таблицы с 7 очками. «Уфа» на 4-м месте, у нее 8 очков. В прошлом сезоне команда сыграли в ничью в Екатеринбурге со счетом 0-0. В «Уфе» «Урал» победил 3-2, сообщается на сайте екатеринбургской команды. Издание «Sports.ru» пишет, что «Урал» фаворит у букмекеров. Не пропускает 3 тура подряд, а «Уфа» остается без поражений, но едет в Екатеринбург с серьезными дисциплинарными потерями в составе и тренерском штабе. Официальный доллар 82.17, евро 94.84.
4: Информация на правах рекламы.
5: Встречайте «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «СЗ Талан Регион 54». Завтра, 9 августа, в лучшем на свете городе ожидается облачная погода, временами дождь, ветер северных направлений слабый. Температура воздуха ночью плюс 19-21, завтра днем плюс 22-24 градуса.
6: «Пилот FM».
7: Реклама.
8: Странно. Иду вроде той же дорогой. Но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах, воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой. Я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с «Талан». Квартиры с собственным пляжем в семейном квартале «Береговой».
9: Застройщик ОСЗ «Талан Регион 54». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте талан.ру. Реклама, не оферта.
10: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
2: только не кидает.
7: Сказали бы вы до встречи с гибридом Exlantix ET. Производство в России. Более 5000 довольных владельцев.
10: 469 лошадей.
7: Пневмоподвеска. Разгон до сотни за 4,8. Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Exlantix ET действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в Автобан на Селькоровскую 23.
11: Акция действует с 1 по 31 августа этого года.
12: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 2 часа дня. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива. Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
0: Радио. 104 FM.
9: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Фм. Атмосфера просто космос.
1: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
0: Чистовая отделка, свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
1: Ну я же говорил, ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
2: Застройщик ООО «СЗ Ривьера-центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Доктор, все в порядке?
4: Да, конечно. Похоже, у вас будет двойня.
3: Двойня?
5: Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу две.
4: Две.
5: Автоцентр «Восток» объявляет о самой громкой акции года. Только сейчас при покупке автомобиля любого бренда у вас есть шанс получить второй в подарок. Подробности на acdefizvostok.ru. Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4.
6: Акция действует с 1 августа по 30 сентября текущего года включительно. Информация об организаторе и правилах проведения сроков месте проки. Получение на acdefizvostok.ru.
7: НДС вырос. Не повод тратить больше. Три десятки сохраняют цены. Без лишнего шума, без лишних наценок. Такси для деловых поездок. Грузоперевозки для бизнеса и дома. Эвакуатор, когда нужна помощь. Мы не повышаем стоимость. Мы повышаем стандарты. Заказывайте по телефону 310-10-10. Три десятки. Сервис заказа. Услуги оказываются перевозчиками.
8: Алло, кто это?
9: Это ты из будущего.
8: Круто. И где мы сейчас?
9: Там, где купили апартаменты.
8: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение.
9: Еще бы. Сама скоро оценишь.
8: Термальный курорт Wellness-панорама. Это инвестиционные апартаменты. Бесконечный бассейн, спа, банный комплекс и рестораны. Апартаменты Wellness-панорама.

0: Вила же, надо было в Лос-Маркет обращаться, как все соседи.
1: Лос-Маркет. 20 лет ставим септики на Урале. Надежно и профессионально.
0: Лос-Маркет.
2: Гарантия не на словах, а на деле.
1: Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
3: Тетради и ручки.
4: Отлично.
3: Альбомы, краски.
4: Отлично.
3: И рюкзак.
4: Зачетный.
3: В школе
4: первоклассно подготовились.
3: Спасибо Сималенду и Хатбер.
5: Школьный базар уже открыт. Все необходимое к учебному году в одном месте.
3: Огромный выбор и любимые бренды.
5: Приезжайте в гипермаркет Сималенд. Екатеринбург, Черняховского 86/12.

0: Маки, твое греческое настроение.
1: Всем любителям качественного автозвука и тюнинга 22 августа на парковке торгового центра Outlet Brand Stories пройдет грандиозное событие этого лета. Финал чемпионата России по автозвуку и тюнингу АМТ Евразия. Самые громкие машины, самые обворожительные девушки, конкурсы, призы и более 100 автозвуковых автомобилей. 22 августа. Екатеринбург, улица Нескучная, 3. Начало в час дня. 16+.
2: 8 августа в историческом сквере большое празднование Дня строителя. Развлекательные площадки для всей семьи, выставка техники, конкурс операторов экскаватора, мотошоу и большой концерт. Хедлайнер Ума Турман. Начало праздника в 12:00. Вход свободный. 0+.
3: Кто

0: рядом.
1: Успей купить новую «Ладу» с выгодой до 30% до 31 августа на «Металлургов 69». Телефон в Екатеринбурге 253-0053. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Дневной драйв на «Радио Пилот».

0: Реклама. Странно. Иду вроде той же дорогой. Но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах, воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой. Я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с Талан. Личный сад во дворе в современном квартале Курчатов в Академическом.
1: Застройщик ООО «СЗ Талан Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте талан.ру. Реклама, не оферта.
2: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
3: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333. Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
4: Бу! Испугался? Мы открылись. Чудной уральский гастропаб. Первый уральский фастфуд. Дикое мясо на огне. История, которую можно попробовать на вкус. Если ты уралец, ты все равно придешь. По промокоду «Пилот» скидка на кухню 10%. Екатеринбург, Пушкина 12. Гастропаб «Чудной». Акция до 31 августа 2026 года.

0: Лимановский, твое греческое настроение.
1: В Лимана Про низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах Лимана Про. Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
2: Реклама ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, ОГРН 103-500-551-6105.
0: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
3: Отправляемся в морской круиз.
4: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
0: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
4: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум-екб.ру 0+.
5: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
6: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
7: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
6: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
7: Правда?
8: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
9: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Не стыдно?
11: Не стыдно. Не стыдно. Магазин, где есть все для любви. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103. 18+.
12: Жить в любимом районе теперь так же комфортно, как в центре. Евро-трешки от 9 миллионов рублей в тихой части Уралмаша. ЖК «Доминанта» от «Форум». Новый уровень жизни в знакомой локации.
13: О, специализированный застройщик «Форум ЖК «Доминанта». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте dominanta-dfcgb.ru.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Кай пешеходов. Они благодарят. Реально.
1: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
2: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Вау, столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от планеты. Попробуй, рекомендую.
3: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца августа и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно. Акция для новых клиентов до конца августа этого года. Подробности на Planeta.tc.
4: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
5: Тепло ли тебе денется?
6: Душно мне, батюшка. Кондиционер бы наладить в твоем железном коне. Лето уж скоро.
5: Да, стало быть, пора в прайм-сервис.
7: Пора готовиться к лету с автотехцентром Prime Service. Диагностика и заправка кондиционеров с гарантией. Профессиональное оборудование, тщательная проверка герметичности с помощью ультрафиолета и фиксированная цена. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
8: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
9: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
8: Черри, LG, Теннет, в Автобан на любой цвет и бюджет.
9: О,

0: 211, а трейдинг с выгодой до 500 тысяч рублей. Не ищите, а выбирайте. В Автобан Березовский приезжайте.
1: Акция до 31 августа.
2: 9 августа площадка ТРЦ «Радуга Парк» принимает масштабный автофестиваль «Урал-Автошоу-2026». Дымные парные заезды, более 100 уникальных автопроектов, мощный автозвук и дрифт-такси. В программе уличные танцы и автограф-сессия с игроками баскетбольного клуба «Уралмаш». 9 августа. Начало в 12 часов. Подробности в группе ВКонтакте «Урал-Автошоу» 0+.
3: Никольский. Старт продаж новой очереди квартала «Никольский» от УГМК «Застройщик». Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане. Заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду.
4: Жилой квартал «Никольский».
5: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца августа текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
7: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
8: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
7: Поехали. Скажи адрес.
8: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
9: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
10: Ла-ла-ла-ла-ла-лай.
11: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
10: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
11: Спасибо Керамиру.
12: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Акция действует до 31 августа этого года.

0: на Умельцев 2. Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде, насладиться утренним кофе с видом на любимый город, поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в Автосгородке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
2: Реклама «Дом культурный». ОАЭ за SKM Библиотечная. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Дневной драйв на радиопилот.

0: 104.10 FM. Радиопилот. Слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ООО «Сделано с любовью» — Центр эстетического восстановления доктора Бузова.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Добрый день. Массовые проверки на дорогах проводят в эти выходные ГАИ России, сообщает газета «Известия». Особое внимание автоинспекторы уделяют пьянству за рулем. Сплошные проверки – это регулярная практика ведомства для профилактики ДТП. Граждан призывают сообщать о подозрительных ситуациях с участием пьяных автомобилистов в полицию. Напомню, за нетрезвую езду и отказ от медосвидетельствования предусмотрен штраф 45 тысяч рублей, лишение прав до 2 лет. При повторных или тяжких нарушениях наступает уголовная ответственность. Также грозит конфискация автомобиля в пользу государства. Каникулы у школьников в России осенью будут длиннее, чем зимой. Идет речь о школах, работающих по четвертям, пишет РИА Новости, ссылаясь на план каникул, направленный Министерством просвещения в регионы. В календаре отмечено, что школьники будут отдыхать с 26 октября по 3 ноября с учетом всех выходных, а также выходного 4 ноября, объявленного нерабочим из-за Дня народного единства. Осенние каникулы фактически продлятся 12 дней. Зимние каникулы, в свою очередь, продлятся 11 дней. 31 декабря по 10 января, отмечает газета.ру. Центр Екатеринбурга сегодня перекрыт ради масштабного празднования Дня строителя. На главный проспект заехала строительная техника, там проходит выставка. Ограничения будут действовать до 4 утра воскресенья. Проспект Ленина перекрыт между 8 марта и Карла Либкнехта до полуночи. Закрыта Воеводина от Малышева до проспекта, а также Горького от Малышева до Пушкина. Нет выезда на проспект Ленина с улицы Толмачева. Движение средств индивидуальной мобильности СИМ также закрыто. Общественный транспорт отпущен в объезд. Завтра также в центре Екатеринбурга будут масштабные перекрытия из-за марафона «Европа-Азия» до часу дня. Схемы перекрытий есть на городских порталах. Грузовик-самосвал сегодня утром снес надземный переход на федеральной трассе Екатеринбург-Тюмень. Конструкция упала на проезжую часть, задела газель, полностью перекрыла все полосы движения. К счастью, люди в ДТП не пострадали, сообщили в ГАИ. Авария случилась на 297-м километре трассы. На фото указатель на Есенина. Водитель «Вольво» пояснил, что кузов открылся самопроизвольно во время движения. Для легковушек поначалу организовали проезд по обочине. Грузовики направляли на трассу Курган-Тюмень. Все восстановительные работы завершены. Движение по трассе запущено в оба направления, пишет газета.ру. Лариса Долина может возглавить вокальное отделение в первом российском джазовом вузе. Об этом сообщил народный артист, джазмен Игорь Бутман, агентству РИА Новости. Он предложит народной артистке должность. Ранее Бутман уже рассказывал о том, что учебное заведение может появиться в Москве или Санкт-Петербурге. Сейчас идет масштабная подготовка проекта и методических материалов. По словам Бутмана, Долина является очень сильным педагогом. Если Академии удастся открыть, он с большой вероятностью предложит именно ей руководство вокальным отделением. Официальный доллар 82.17, евро 94.84.
4: Информация на правах рекламы.
5: Операция.
6: Реабилитация.
5: Восстановление.
6: Эти слова перестали быть тяжелыми и пугающими. Благодаря Центру эстетического восстановления доктора Бузова.
5: Специализированная помощь в подготовке к операциям и последующей реабилитации. Восстановление после родов и спортивных нагрузок. Эстетическая гинекология.
6: Центр эстетического восстановления. Рады вернуть вам вкус жизни.
5: Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте r-by-clinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
7: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ООО «Ника Моторс». Субару Центр Екатеринбург-Восток. Дублер Сибирского тракта 17А. Завтра, 9 августа, в лучшем на свете городе ожидается облачная погода, временами дождь, ветер северных направлений слабый. Температура воздуха ночью плюс 19-21, завтра днем плюс 22-24 градуса.
8: Пилот FM.
9: Реклама.
10: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я 2 раза за машиной не езжу, сразу нормальную беру. Subaru Center Екатеринбург-Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center Екатеринбург-Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
11: Новая музыка.
2: В секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
6: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
7: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
6: И квартира в орбите.
7: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
6: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
9: ООО «Специализированный застройщик Правобережный Новый Город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 3 часа дня. Здравствуйте.
1: Бонжоро.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Салават сила.
6: Бонжоро.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104 FM.
10: Дневной драйв на радиопилот.

0: Реклама. Айвазовский? Подлинник?
1: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
0: Шедеврально.
1: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А. Люксиум, Омнитекс, Топ-Грейд – это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2. Организатор акции ЗАО «Аксонобельдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
3: 9 августа площадка ТРЦ «Радуга Парк» принимает масштабный автофестиваль «Урал Автошоу 2026. Дымные парные заезды, более 100 уникальных автопроектов, мощный автозвук и дрифт-такси. В программе уличные танцы и автограф-сессия с игроками баскетбольного клуба «Уралмаш». 9 августа.

0: На сайте наш.дом.рф.
1: Традиционная акция «Радиопилот. Собери ребенка в школу» началась.
2: Ежегодно мы помогаем будущим первоклассникам и школьникам подготовиться к новому учебному году.
1: С 10 по 28 августа решайте викторины на сайте pilotfm.ru и получите возможность выиграть 10 тысяч рублей.
2: Уже 28 августа в прямом эфире «Радиопилот» мы определим 8 победителей. Призовой фонд проекта 80 тысяч рублей.
3: Подробности на pilotfm.ru. Партнер проекта – сеть салонов «Цветов» в букете.рф.
4: Подари любимой цветы, и она будет счастлива день. Дари ей цветы каждый день, и она будет счастлива всю жизнь.
5: Учитель, как вы мудры.
4: Да это не я. Мне в букете сказали.
5: В букете.рф. Свежие цветы и букеты круглосуточно.
4: Для счастливых моментов. Доставка цветов. Для доставки цветов в букете.рф.
0: ИП Каутаев Сергей Юрьевич. ОГРН 318-665-8300-308-48.

0: Реклама.
1: Каждый автомобиль имеет свой характер и должен иметь уникальный стиль. «Римзона» подчеркнет индивидуальность твоего автомобиля. Стильные диски и шины, автоаксессуары и тюнинг в автомагазине «Римзона». Профессиональный подбор с возможностью реальной и 3D-примерки. Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну. Автомагазин «Римзона». Создаем стиль, который выделяет. Гурзуфская, 44. Сайт «Римзона.ру».
2: ИП Дылдин Иван Владимирович. ОГРН 315-665. 800-079-240.
3: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
4: Алло, кто это?
5: Это ты из будущего?
4: Круто. И где мы сейчас?
5: Там, где купили апартаменты.
4: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение.
5: Еще бы. Сама скоро оценишь.
4: Термальный курорт Wellness-панорама. Это инвестиционные апартаменты, бесконечный бассейн, спа, банный комплекс и рестораны. Апартаменты Wellness-панорама от Baden Family. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. ООО «Специализированный застройщик. Уральские горячие источники». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
7: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
6: Спасибо Керамиру.
8: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Акция действует до 31 августа этого года.

0: Звоните 228-2626. Lucky Motors.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Stepway. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Stepway онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Т-банк. Учитываются покупки через Stepway от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Т-банк 0+.
2: Вау, столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от планеты. Попробуй, рекомендую.
3: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца августа и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
4: Акция для новых клиентов до конца августа этого года. Подробности на Planet.tc.
5: Гремишь, как лягушонка в коробчонке? Значит, пора в Prime Service. Сертифицированный автотехцентр по ремонту и техобслуживанию гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей. Квалифицированные диагносты, опытные и внимательные мастера, оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг. Для юридических лиц специальные условия на сервисное обслуживание. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
6: 8 августа в историческом сквере большое празднование Дня строителя. Развлекательные площадки для всей семьи, выставка техники, конкурс операторов экскаватора, мотошоу и большой концерт. Хедлайнер Ума Турман. Начало праздника в 12:00. Вход свободный. 0+.
7: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
8: Дневной драйв на радиопилот.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: Катапульта на бис.
3: Так, а все про одно и то же.
4: Ты
3: потому что тут уже
4: просвет.
3: Наркологи бьют тревогу и говорят, что... Ну, они уже немножко накануне начинают предупреждать, что
4: скоро Новый год?
3: Россияне жестко забухают в августе. Значит, наркологи говорят, что август самый пьяный месяц в году, по словам специалистов. Россияне именно в августе начинают пить не только из-за отпусков, но и из-за желания успеть отдохнуть. Наконец-то, до конца лета-то осталось.
4: Типа, вот как, знаешь, в воскресенье чуть-чуть. Завтра как будто бы на работу.
3: И, вот, и встреча с друзьями, вот надо и на шашлыки успеть, и поездки на дачу, и все это сопровождается вот этим делом до сих пор. И такое состояние вызывает синдром недожитого лета. Человеку кажется, что теплые денечки, теплые ночи, где они, да, заканчиваются, нужно успеть взять от них все. В результате не только по выходным, но и в будни все это вот так вот вылетает.
5: Они типа бьют тревогу, что так быть не должно, или что, наоборот,
3: нет, они
5: рекомендуют, что
3: это,
5: надо...
3: Это никакие рекомендации, это просто статистика, имейте в виду, это никак не
4: имеет.
5: Милая, у меня дедлайны, я не могу.
4: Дедлайн лета.
3: А как же бабье лето впереди, сентябрь?
6: Ну, бабье лето мы не таких баб мы не вывезем.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
7: Информация на правах рекламы.
8: Доктор, все в порядке?
9: Да, конечно. Похоже, у вас будет двойня.
8: Двойня?
10: Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу две. Две. Автоцентр «Восток» объявляет о самой громкой акции года. Только сейчас при покупке автомобиля любого бренда у вас есть шанс получить второй в подарок. Подробности на acdefisvostok.ru. Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Акция действует с 1 августа по 30 сентября текущего года включительно. Информация об организаторе, правилах проведения, сроках, месте проверки получения на acdefisvostok.ru.
11: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Думаете, где купить Хавейл в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. Lucky Motors Хавейл. Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. Lucky Motors Хавейл. Сделаем отличное предложение каждому. Lucky Motors. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
3: Lucky Motors.
4: На улицу пойдешь, под дождь попадешь, дома просидишь, лето потеряешь.
5: Эх, прям как у нас.
4: А дальше?
6: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
7: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
8: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
9: Турбо картинг. Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
10: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк, прямо к набережной.
11: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
10: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
11: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
12: Застройщик ОСЗ «Нижнесецкий пруд». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: В Монетке вкусно и выгодно. Lotte Dream Pie Арбуз. 169 рублей 99 копеек. Акция действует с 3 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.

0: связь светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 169-565-81-15-330.
2: Представьте, через 3 года ваш автомобиль выглядит почти так же, как в день покупки. Это неудача. Это защитная пленка. В «Новый детейлинг» мы защищаем автомобили от камней, царапин и дорожной химии. До 1 сентября этого года комплексная защита передней части легкового автомобиля 55 тысяч рублей по промокоду «Пилот». Подробности по телефону в Екатеринбурге 379-49-46 и в «Новый детейлинг». И в «Новый детейлинг» на Чехова 32. Новодефисдетейл.ру.
3: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в «доплати тут, переделай там», компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в Лос Маркет. 20 лет опыта и гарантий. Вот чему я доверяю.
4: Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
5: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах дом Ленда.
6: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
7: Не искать, а выбирать приехали в автобан «Березовский».
6: Черри, LG, Теннет, в автобан. На любой цвет и бюджет.
7: О!

0: Радио Пилот 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ООО «Регинас».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Добрый день. В Екатеринбург начали возвращать воду в 6 районов после масштабного отключения вечером в пятницу, пишет Я-1. МУП «Водоканал» возобновил подачу холодной воды на фильтровальной станции в 2 часа дня. Система водоснабжения города постепенно заполняется. Как сообщил мэр Алексей Орлов, во всех районах Екатеринбурга вода уже появилась, но пока подается с пониженным давлением. Ожидается, что нормативное давление в сетях будет восстановлено к 6 утра воскресенья, 9 августа. Пока же сотрудники коммунальных служб организовали подвоз воды в цистернах. Адреса дворов, куда подвозят воду, публикует портал Е1. Мощные ливни и грозы с градом пообещали синоптики в эти выходные в Свердловской области. Местами возможны порывы ветра до 25 метров в секунду. Спасатели МЧС выпустили экстренное предупреждение о непогоде и призывают свердловчан быть бдительными. Напомнили на случай ЧС телефон экстренной службы 112. По прогнозам Свердловского гидромета, сегодня и завтра в Екатеринбурге кратковременный дождь, гроза. Ранее в прогнозах была погода преимущественно без осадков. Пока в Екатеринбурге дождя не было. Ранее Росгидромет дал прогноз на весь август, пообещал его аномально жарким, но с осадками выше нормы. В Екатеринбурге ушел в отставку легендарный замначальника МВД области, руководитель главного следственного управления генерал-майор Владимир Миронов. Об этом сообщил официальный представитель областного полицейского главка Валерий Горелых. Владимир Миронов прослужил в органах внутренних дел более 40 лет. Он также ветеран погранвойск, не раз получал госнаграды и ведомственные, например, именной пистолет Макарова. Под руководством генерал-майора коллектив Свердловской полиции многократно входил в тройку лучших в России. В 2025 году занял первое место, отметил Валерий Горелых, пишет Я-1. На международный фестиваль креативных индустрий в Екатеринбурге приедут представители киноиндустрии из Южной Кореи, Индии, Китая и Непала. В числе спикеров – зарубежные продюсеры и дистрибьюторы. Хедлайнером станет российский актер Юрий Колокольников, снявшийся в сериалах «Игра престолов» и «Белый лотос». Также среди экспертов – российские кинопродюсеры и режиссер Андрей Волгин. Фестиваль будет проходить с 25 по 28 августа в киноконцертном театре «Космос» и молодежном кластере «Салют». Вход свободный по предварительной регистрации. Организует фестиваль Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Мнение о том, что бритье ребенка наголо делает волосы гуще, это миф и несет риск для здоровья малыша. Об этом рассказала газете «РУ» трихолог Скандинавского центра здоровья Анна Матвеева. Густота волос определяется количеством волосяных фолликулов. Это число закладывается еще в утробе матери. Первые волосы младенцев тонкие и светлые, но к 1,5-2 годам они выпадают, заменяются на более толстые и пигментированные. Минусы детского бритья в том, что кожа головы младенца тонкая, легко травмируется машинкой и бритвой. Из-за этого возникают микроцарапины, ворота для инфекции, пишет газета «РУ». Официальный доллар 82.17, евро 94.84.
4: Информация на правах рекламы.
5: Сделай каждый день особенным с Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами. Благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Регинас Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 499 тысяч рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь. Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства. С учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный трейдинг». Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальном дилерском центре «Регинас» и на сайте «Регинас-Havail-Pro.ru».
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООСЗ «Талан. Регион 54». Завтра, 9 августа, в лучшем на свете городе ожидается облачная погода, временами дождь, ветер северных направлений слабый. Температура воздуха ночью плюс 19-21, завтра днем плюс 22-24 градуса.
6: «Пилот ФМ».
7: Реклама.
8: Странно. Иду вроде той же дорогой. Но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах, воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой. Я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с «Талан». Квартиры с собственным пляжем в семейном квартале «Береговой».
9: Застройщик ОСЗ «Талан. Регион 54». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте талан.ру. Реклама, не оферта.
10: Новая музыка. Все.
2: секретной фанатеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
7: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики, не нужно думать о зарядке. Гибрид года. Xlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Xlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в Автобан на Металлургов 67. Акция действует с 1 по 31 августа этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».
2: Новая музыка в секретной фанатеке «Радио Пилот».

0: Реклама. Атмосфера просто космос.
1: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
0: Чистовая отделка. Свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
1: Ну я же говорил. ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
2: Застройщик ООО «СЗ Ривьера-центр». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Вау, столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от планеты. Попробуй, рекомендую.
4: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца августа и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
5: Акция для новых клиентов до конца августа этого года. Подробности на Planeta.tc.
6: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает

0: Отлично.
1: И рюкзак.
0: Зачетный.
1: В школе
0: первоклассно подготовились.
1: Спасибо Сималенду и Хатбер.
2: Школьный базар уже открыт. Все необходимое к учебному году в одном месте.
1: Огромный выбор и любимые бренды.
2: Приезжайте в гипермаркет Сималенд. Екатеринбург, Черняховского 86/12.
3: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
4: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Тэнк от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
5: Указана максимальная цена перепродажи Тэнк 300 Драйв 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
6: Всем любителям качественного автозвука и тюнинга 22 августа на парковке торгового центра Outlet Brand Stories пройдет грандиозное событие этого лета. Финал чемпионата России по автозвуку и тюнингу АМТ Евразия. Самые громкие машины, самые обворожительные девушки, конкурсы, призы и более 100 автозвуковых автомобилей. 22 августа. Екатеринбург, улица Нескучная, 3. Начало в час дня. 16+.
7: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
8: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
7: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на юга.рф.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Помогите! Тону!
3: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
4: Спасибо, дружище!
5: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
6: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Представьте. Через 3 года ваш автомобиль выглядит почти так же, как в день покупки. Это не удача, это защитная пленка. В «Новый детейлинг» мы защищаем автомобили от камней, царапин и дорожной химии. До 1 сентября этого года комплексная защита передней части легкового автомобиля 55 тысяч рублей по промокоду «Пилот». Подробности по телефону в Екатеринбурге 379-49-46 и в «Новый детейлинг» на Чехова 32. novodefisdetail.ru.
8: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
9: Отправляемся в морской круиз.
10: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
8: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
10: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум.екб.ру. 0+.
11: Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
12: Границы Европы и Азии.
13: Лучший майонез. Уральский рок.
14: Три десятки. Такси нашего города.
15: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-10-10 и в мобильном приложении.
16: ООО «ДРЛ Групп». ОГРН 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
17: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в дом «Ленда» на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
18: Доктор, все в порядке?
19: Да, конечно. Похоже, у вас будет двойня.
18: Двойня?
19: Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу две. Автоцентр «Восток» объявляет о самой громкой акции года. Только сейчас при покупке автомобиля любого бренда у вас есть шанс получить второй в подарок. Подробности на acdefisvostok.ru. Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Акция действует с 1 августа по 30 сентября текущего года включительно. Информация об организаторе, правилах проведения, сроках, месте проверки получения на acdefisvostok.ru.
2: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
8: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
16: Высший пилотаж.
10: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.

0: Маяки, твое греческое настроение.
1: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
2: Эх, прям как у нас.
1: А дальше?
3: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
4: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
5: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopodefispark.ru. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
6: Да, не прошло и года. Септик сломался. И трубки не берут. Компания не местная.
7: Вот и сэкономили. Вместо отпуска теперь септик переделывать. Говорила же, надо было в Лос-Маркет обращаться, как все соседи.
8: Лос-Маркет. 20 лет ставим септики на Урале. Надежно и профессионально.
9: Лос-Маркет.
6: Гарантия не на словах, а на деле.
10: Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
11: 8 августа в историческом сквере большое празднование Дня строителя. Развлекательные площадки для всей семьи, выставка техники, конкурс операторов экскаватора, мотошоу и большой концерт. Хедлайнер Ума Турман. Начало праздника в 12:00. Вход свободный. 0+.
12: Каждый автомобиль имеет свой характер и должен иметь уникальный стиль.
13: Римзона подчеркнет индивидуальность твоего автомобиля.
14: Стильные диски и шины, автоаксессуары и тюнинг в автомагазине Римзона.
15: Профессиональный подбор с возможностью реальной и 3D-примерки. Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
16: Автомагазин Римзона. Создаем стиль, который выделяет.
17: Гурзуфская, 44. Сайт rimzona.ru.
18: ИП Дылдин Иван Владимирович. ОГРН 315-665. 800-079-240.
19: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде, насладиться утренним кофе с видом на любимый город, поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в автозгородке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
20: Реклама «Дом культурный». ОАЗ «SKM Библиотечная». Проектная регламентация на сайте наш.дом.рф.
21: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
22: Высший пилотаж.
23: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
24: На радио «Пилот».

0: 104.10 FM. Радиопилот. Слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ООО «Сделано с любовью» — Центр эстетического восстановления доктора Бузова.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Добрый вечер. На Черноморском побережье сегодня в обед закрыли пляжи на трех курортах. В Геленджике, а также в Кабардинском и Дивноморском сельских округах, пишет «Коммерсант». В Геленджике работают системы ПВО, предупредил местных жителей и гостей курорта мэр города Алексей Богодистов. Ранее сообщалось, что атаку беспилотников отражают в Новороссийске, Сочи и Краснодаре. На Кубани объявлен режим беспилотной опасности, сохраняется угроза падения дронов. Из-за атаки беспилотников на юге России в аэропортах Москвы сегодня задерживаются 200 рейсов. Больницы Екатеринбурга работают в штатном режиме после частичного отключения холодной воды в городе. С ночи вода им доставляется по мере необходимости, сообщили в областном Минздраве. Сегодня днем воду начали подавать в привычном режиме в ряд медицинских организаций. Напомню, после 8 вечера пятницы вода пропала в 6 районах, в 3 из них частично. Оказалось, что на станции водоподготовки засорились и перестали работать 8 из 20 фильтров. Облпрокуратура проводит проверку по этому факту. Сегодня вода подается во все районы с пониженным давлением. С 2 часов дня нормативное давление в сетях обещают восстановить к 6 утра воскресенья, сообщили в мэрии, пишет «Комсомольская правда». Сегодня днем в академическом районе Екатеринбурга автомобиль такси после столкновения с машиной Росгвардии перевернулся и встал на крышу. Авария случилась на развязке Амунтина-Ванцовского. На месте работают сотрудники ГАИ и медики. В пресс-службе Росгвардии «Комсомольской правде» сообщили, что наряд группы задержания двигался на служебном автомобиле по сигналу тревога к охраняемому объекту с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом. На перекрестке он стал участником ДТП, подтвердили в Росгвардии, и сообщили, что обстоятельства ДТП устанавливаются. После серии атак беспилотников компания Wildberries ищет новые склады для своих товаров. Владельцы и арендаторы подходящих помещений смогут открыть партнерский хаб и получать от Wildberries вознаграждение за обработку, хранение и отгрузку товаров, сообщает пресс-служба маркетплейса. Напомню, с середины июля дроны атаковали более 20 логистических комплексов Wildberries, в том числе в Екатеринбурге. В регионе выросло число выставленных на продажу пунктов выдачи заказов ПВЗ Wildberries. На Авито более 70 предложений, пишет «Новый день». Сегодня, 8 августа, по церковному календарю, день памяти священномученика Ермолая Никомидийского. По народной традиции, Ермолаев день. 8 августа традиционно завершали жатву, начинали сбор ранних яблок, но их не ели до яблочного спаса 19 августа. А еще собирали целебные травы и следили за погодой. По народным приметам, если сегодня с утра жаркая и сухая погода, осень будет без затяжных дождей. Заморозки придут позднее обычного. Дождливый день 8 августа обещал промозглую осень с ранними заморозками, сильный ветер, приход осенних холодов. Официальный доллар 82.17, евро 94.84.
4: Информация на правах рекламы.
5: Улыбнитесь, просто улыбнитесь. Без повода. Центр эстетического восстановления желает всем прекрасного дня. Кстати, хорошее настроение – отличный помощник в реабилитации. А всю профессиональную помощь окажем мы.
6: Подготовка к операциям и последующая реабилитация. Восстановление после родов, спортивных нагрузок, восстановительная гинекология.
5: Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте rdfisb-clinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
7: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ООО «Ника Моторс». Субару Центр Екатеринбург-Восток. Дублер Сибирского тракта 17А. Завтра, 9 августа, в лучшем на свете городе ожидается облачная погода, временами дождь, ветер северных направлений слабый. Температура воздуха ночью плюс 19-21, завтра днем плюс 22-24 градуса.
8: Пилот FM.
9: Реклама.
10: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я 2 раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center Екатеринбург-Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center Екатеринбург-Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
11: Новая музыка.
2: секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
6: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
7: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
6: И квартира в орбите.
7: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
6: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
7: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: В Екатеринбурге 5 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Весна пришла. Тепло. Авто купи в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
3: Бонжор.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello everybody.
6: Коннечива.
7: Саламатсва.
8: Бонжур.
9: Привет.

0: Звоните 228-2626. Lucky Motors.
1: Многие автовладельцы годами не могут найти надежный автосервис для своего автомобиля. А я нашел. И теперь точно знаю, что мне нужен Prime Service. И не только мне. Prime Service – сертифицированный автосервис для гарантийных и постгарантийных автомобилей. Суперпрофессиональная и честная диагностика без навязывания дополнительных услуг. Комплексный ремонт с гарантией по адекватным ценам и видеоконтроль всех рабочих процессов. Prime Service. Студенческая, 80/2. Prime196.ru.
2: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк, прямо к набережной.
3: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
2: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
3: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
4: Застройщик ОСЗ «Нижнесецкий пруд». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
6: Отправляемся в морской круиз.
7: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
5: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
7: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум-екб.ру.
8: 0+.

0: Реклама.
1: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
2: Традиционная акция «Радиопилот. Собери ребенка в школу» началась.
3: Ежегодно мы помогаем будущим первоклассникам и школьникам подготовиться к новому учебному году.
2: С 10 по 28 августа решайте викторины на сайте pilotfm.ru и получите возможность выиграть 10 тысяч рублей.
3: Уже 28 августа в прямом эфире «Радиопилот» мы определим 8 победителей. Призовой фонд проекта – 80 тысяч рублей.
4: Подробности на pilotfm.ru. Партнер проекта – сеть салонов цветов в букете.рф.
5: Подари любимой цветы, и она будет счастлива день. Дари ей цветы каждый день, и она будет счастлива всю жизнь.
6: Учитель, как вы мудры.
5: Да это не я. Мне в букете сказали.
6: В букете.рф. Свежие цветы и букеты круглосуточно.
5: Для счастливых моментов. Доставка цветов. Для доставки цветов в букете.рф.
7: ИП Каутаев Сергей Юрьевич. Гарантист 18 665 8 3 0 3.

0: Все-таки твое греческое настроение.
1: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
2: Эх, прям как у нас.
1: А дальше?
3: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
0: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
4: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
5: 8 августа в историческом сквере. Большое празднование Дня строителя. Развлекательные площадки для всей семьи. Выставка техники. Конкурс операторов экскаватора. Мотошоу. И большой концерт. Хедлайнер Ума Турман. Начало праздника в 12:00. Вход свободный. 0+.

0: Реклама.
1: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
2: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
1: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.
3: Доктор, все в порядке?
4: Да, конечно. Похоже, у вас будет двойня.
3: Двойня?
5: Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу две.
4: Две.
5: Автоцентр «Восток» объявляет о самой громкой акции года. Только сейчас при покупке автомобиля любого бренда у вас есть шанс получить второй в подарок. Подробности на acedifisvostok.ru. Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Акция действует с 1 августа по 30 сентября текущего года включительно. Информация об организаторе и правилах проведения сроков месте проекта получения на acedifisvostok.ru.
6: 9 августа площадка ТРЦ «Радуга Парк» принимает масштабный автофестиваль «Урал Автошоу 2026». Дымные парные заезды, более 100 уникальных автопроектов, мощный автозвук и дрифт-такси. В программе уличные танцы и автограф-сессия с игроками баскетбольного клуба «Уралмаш». 9 августа, начало в 12 часов. Подробности в группе ВКонтакте «Урал Автошоу 0+».

0: Радио «Пилот» 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ООО «Регинас».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Добрый вечер. Цены на бензин за неделю снизились в 49 регионах России. В трех субъектах стоимость топлива упала более чем на 10%. В Севастополе и Крыму на 14%, в Вологодской области на 12,5%. Таковы данные Росстата за период с 27 июля по 3 августа. В 8 регионах России снижение зафиксировано на более чем 5%, отмечает газета «Известия». Падение цен на топливо сказалось и на дефляции в России. С 28 июля по 3 августа она снизилась на 0,02%. Это привело к удешевлению продуктов, отмечает издание. В Болгарию со стороны Румынии сегодня влетел беспилотник и взорвался недалеко от компрессорной станции. Пострадавших и повреждений нет. Об этом сообщил премьер-министр Болгарии Румен Радев. Дрон пролетел примерно 100 метров внутри болгарской территории, вблизи от бывшего погранпункта Кардам между Болгарией и Румынией и примерно в 1 километре от компрессорной станции на маршруте Трансбалканского газопровода, сообщает болгарское телеграфное агентство. БПЛА рухнул в поле подсолнечника, территорию оцепили. В последнее время украинские дроны и морские беспилотники не раз оказывались на территории европейских стран, отмечает РБК. Подача холодной воды в дома Екатеринбурга после очистки фильтров на станции водоподготовки водоканала пока восстановлена с пониженным давлением. Жители жалуются, что воды нет. Полностью восстановить давление подачи холодной воды в Екатеринбурге получится только к утру 9 августа, в воскресенье, сообщили в мэрии. Заполнять систему водоснабжения начали сегодня в 2 часа дня, об этом сообщил мэр Орлов. Напомню, вода пропала вечером в пятницу в Кировском, Орджоникидзевском и Чкаловском районах, а также частично в Верхесецком, Октябрьском и Ленинском. Как оказалось, на станции водоподготовки засорились и перестали работать 8 из 20 фильтров. Работы по очистке фильтров длились всю ночь и сегодня продолжились. В Екатеринбурге на 2 дня открыли свободный доступ в Екатерининский парк 8 и 9 августа. Больше года он был закрыт, но в эти дни попасть на территорию можно свободно в честь празднования Дня строителя. С 9 утра до 9 вечера здесь организованы праздничные гуляния. Можно устроить пикник у фонтана под липами, перекусить блюдами итальянской кухни, насладиться живой музыкой под открытым небом, пишет Ядин. Для детей подготовлена игровая площадка. Раньше на месте Екатерининского парка были цеха «Уралтрансмаша». Парк находится в районе Свердлова-Азина. Футбольный Урал сегодня примет на домашнем поле команду Уфа. Игра на Екатеринбург-арене начнется в 19:00. Болельщиков на стадион начнут пускать за час до начала матча. Урал после победы в Хабаровске на 5-м месте турнирной таблицы с 7 очками. Уфа на 4-м месте, у нее 8 очков. В прошлом сезоне команды сыграли в ничью в Екатеринбурге со счетом 0-0. В Уфе Урал победил со счетом 3-2, отмечается на сайте екатеринбургской команды. Официальный доллар 82.17, евро 94.84.
4: Информация на правах рекламы.
5: Эх, как же мне нравится Хавейл Джолион. Он красивый, мощный, современный. А где его купить?
6: В дилерском центре «Регинас» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
5: А свою машину я смогу сдать?
6: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимальную.
5: А колеса в подарок дадут?
6: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
5: Где купить Хавейл Джолион?
6: В дилерских центрах Хавейл «Регинас» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «СЗ Талан Регион 54». Завтра, 9 августа, в лучшем на свете городе ожидается облачная погода, временами дождь, ветер северных направлений слабый. Температура воздуха ночью плюс 19-21, завтра днем плюс 22-24 градуса.
1: «Пилот FM».
7: Реклама.
8: Странно, иду вроде той же дорогой, но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах, воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой, я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с «Талан». Личный сад во дворе в современном квартале Курчатов в Академическом.
9: Застройщик ООО «СЗ Талан Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте талан.ру. Реклама, не оферта.
10: Новая музыка.
2: секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
7: О, только не китаец. Сказали бы вы, до встречи с гибридом Xlantix ET. Производство в России. Более 5000 довольных владельцев. 469 лошадей. Пневмоподвеска. Разгон до сотни за 4,8. Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantix ET действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в Автобан на Селькоровскую 23. Акция действует с 1 по 31 августа этого года.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: В Екатеринбурге 6 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Бонжор.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коннечива.
7: Салават сива.
8: Бонжур.
9: Привет,
10: хай. Привет, салют.
11: Привет.
12: Радио.

0: реклама.
1: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
2: Эх, прям как у нас.
1: А дальше?
3: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
4: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
5: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
6: Всем любителям качественного автозвука и тюнинга 22 августа на парковке торгового центра Outlet Brand Stories пройдет грандиозное событие этого лета. Финал чемпионата России по автозвуку и тюнингу АМТ Евразия. Самые громкие машины, самые обворожительные девушки, конкурсы, призы и более 100 автозвуковых автомобилей. 22 августа. Екатеринбург, улица Нескучная, 3. Начало в час дня. 16+.

0: The Tour.
1: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
2: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
1: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на юга.рф.
3: Пилот.
4: Слушайте, радио «Пилот».

0: Да, конечно. Похоже, у вас будет двойня.
1: Двойня?
2: Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу две.
3: Две.
2: Автоцентр «Восток» объявляет о самой громкой акции года. Только сейчас при покупке автомобиля любого бренда у вас есть шанс получить второй в подарок. Подробности на acedifisvostok.ru. Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Акция действует с 1 августа по 30 сентября текущего года включительно. Информация об организаторе, правилах проведения, сроках, месте проведения, получения на acedifisvostok.ru.
4: Традиционная акция «Радиопилот. Собери ребенка в школу» началась.
5: Ежегодно мы помогаем будущим первоклассникам и школьникам подготовиться к новому учебному году.
4: С 10 по 28 августа решайте викторины на сайте pilotfm.ru и получите возможность выиграть 10 тысяч рублей.
5: Уже 28 августа в прямом эфире «Радиопилот» мы определим 8 победителей. Призовой фонд проекта 80 тысяч рублей.
6: Подробности на pilotfm.ru. Партнер проекта – сеть салонов цветов в букете.рф.
7: Подари любимой цветы, и она будет счастлива день. Дари ей цветы каждый день, и она будет счастлива всю жизнь.
8: Учитель, как вы мудры.
7: Да это не я. Мне в букете сказали.
8: В букете.рф. Свежие цветы и букеты круглосуточно.
7: Для счастливых моментов. Доставка цветов. Для доставки цветов в букете.рф.
9: ИП Куртаев Сергей Юрьевич. ОГРН 318-665-8300-308-48.
10: Миша, возьми еще эти коробки.
11: Они уже не входят ко мне в машину.
12: Как перевести вещи из одной квартиры в другую?
13: Мы стекло у шкафа разбили.
10: Ну, Миша!
12: И не поссориться. Заказать перевозку в трех десятках. Вместительные «Газели» и опытные грузчики 310-10-10 и в мобильном приложении.
9: ООО «Дрэл Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
14: 8 августа в историческом сквере. Большое празднование Дня строителя. Развлекательные площадки для всей семьи. Выставка техники. Конкурс операторов экскаватора. Мотошоу. И большой концерт. Хедлайнер. Ума Турман. Начало праздника в 12:00. Вход свободный. 0+.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Бу! Испугался? Мы открылись. Чудной уральский гастропаб. Первый уральский фастфуд. Дикое мясо на огне. История, которую можно попробовать на вкус. Если ты уралец, ты все равно придешь. По промокоду ПИЛОТ скидка на кухню 10%. Екатеринбург, Пушкина 12. Гастропаб Чудной. Акция до 31 августа 2026 года.
3: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
4: Эх, прям как у нас.
3: А дальше?
5: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
6: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
7: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-парк.ру. ОГИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
8: Реклама на радио. Первым делом ПИЛОТ. 357-4010. Код города 343.

0: 94,10 FM. Радио «Пилот». Слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ООО «Сделано с любовью» – Центр эстетического восстановления доктора Бузова.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Здравствуйте. Массовые проверки на дорогах проводят в эти выходные ГАИ в регионах России. Особое внимание уделяется нетрезвым водителям, пишет газета «Известия». Такие рейды на дорогах – это регулярная практика ведомства для профилактики ДТП, сообщают в ГАИ, и призывают россиян сообщать в полицию о пьяных автомобилистах. Напомню, за нетрезвую езду и отказ от медосвидетельствования предусмотрен штраф 45 тысяч рублей, лишение прав до 2 лет. При повторных или тяжких нарушениях наступает уголовная ответственность. Нередки также конфискация автомобилей в пользу государства за повторную пьяную езду. Свердловская облпрокуратура проводит проверку из-за приостановки подачи холодной воды в 6 районов Екатеринбурга с вечера пятницы 7 августа. Специалисты оценят, как ресурсоснабжающая организация исполняет требования закона о бесперебойном обеспечении граждан коммунальными ресурсами. Также будет проверено, своевременно ли водоканал начал устранять причины отключения воды, пишет РИА Новости. Напомню, причиной сбоя названо засорение 8 фильтров из 20 на Волчихинском водохранилище из-за многократного превышения показателей исходной воды. В субботу днем воду начали подавать с пониженным давлением. Власти Екатеринбурга обещали восстановить ее в нормальном режиме утром в воскресенье. В воскресенье 9 августа в центре Екатеринбурга снова запланировано перекрытие ряда участков дорог. На этот раз из-за марафона «Европа-Азия». Так, с 6 утра до часу дня не будет проезда по улице Ельцина от Челюскинцев до 8 марта, по 8 марта от Ельцина до Малышева. Также до часу дня не будет проезда по четной стороне Ленина от Московской до Вайнера в обе стороны между Вайнера и Карла Липникта. Также перекрытие на улице Толмачева от Ленина до Первомайской, участок Царская, Толмачева до Никонова, там же участок улиц Первомайской, Горького, Пролетарской и Дзержинского. Общественный транспорт пустят в объезд. Сильные дожди и ливни с градом пообещали в эти выходные синоптики в Свердловской области. В период с 8 по 11 августа в районах выпадения большого количества осадков возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках, подтопление отдельных участков поймы, пониженных участков. Об этом предупредили в областном министерстве общественной безопасности. Свердловчан призвали быть аккуратными в помещениях и на улице, автомобилистов в пути. О чрезвычайных ситуациях призвали сообщать по телефону 112. У берегов Сицилии археологи обнаружили останки римского судна, сообщили ведомстве по охране культурного наследия карабинеров. Корабль лежал на глубине около 46 метров. Специалисты обследовали находку, выявили на месте сотни амфор. Специалисты считают, что корабль затонул во II-I веках до нашей эры. Среди груза преобладают керамические сосуды. Также на месте нашли свинцовые детали, включая элементы якорей. На затонувшее судно археологи обратили внимание после сообщений жителей побережья, пишет газета «Ру». Официальный курс доллара на выходные 82.17, евро 94.84.
4: Информация на правах рекламы.
5: Операция.
6: Реабилитация.
5: Восстановление.
6: Эти слова перестали быть тяжелыми и пугающими. Благодаря Центру эстетического восстановления доктора Бузова.
5: Специализированная помощь в подготовке к операциям и последующей реабилитации. Восстановление после родов и спортивных нагрузок. Эстетическая гинекология.
6: Центр эстетического восстановления. Рады вернуть вам вкус жизни.
5: Екатеринбург. Мичурина, 21. Контакты на сайте r-by-clinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
7: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ООО «Ника Моторс». Субару Центр Екатеринбург-Восток. Дублер Сибирского тракта 17А. Завтра, 9 августа, в лучшем на свете городе ожидается облачная погода, временами дождь, ветер северных направлений слабый. Температура воздуха ночью плюс 19-21, завтра днем плюс 22-24 градуса.
8: Пилот FM.
9: Реклама.
10: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я 2 раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center Екатеринбург-Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center Екатеринбург-Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
11: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
6: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
2: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
6: И квартира в орбите.
5: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
6: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
5: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 7 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Бонжор.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Конечива.
7: Салават сива.
8: Бонжур.
9: Привет, хай.
10: Привет, салют.
11: Привет.
0: Радио. Гамот. 104 FM.
12: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
13: Вы слушаете повтор программы «Техосмотр».

0: Вы слушаете повтор программы «Техосмотр».
1: «Техосмотр» – автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.
0: Начинается автомобильное ток-шоу «Техосмотр». Сегодня в прямом эфире мы обсуждаем те машины, которые вообще никаких вам проблем не доставляли. В общем, хвастайтесь. Сегодня будем составлять такой рейтинг беспроблемных автомобилей. Вот ничего прям не ломалось. 237-104 у нас на связи. Татьяна, доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Рассказывайте, какая машина у вас была самая золотая?
2: Subaru Forester.
0: Опа, двушка?
2: 2.5 турбо.
0: Она прям новая была?
2: Ну, мы взяли, ей было 3 года. Uh-huh. Отъездили на ней 11 лет, и вообще никаких проблем не было.
0: И сколько за 11 лет накатали, если не секрет?
2: 1200.
0: 200 тысяч, без проблем, на 2.5 турбовом моторе. Это подарок.
2: Да. Uh-huh.
0: Я вам скажу, и...
2: Это было только ли бензин хороший, и все.
0: Ну, это понятно. Топливо вообще залог успеха. Расставались со слезами?
2: Плакала.
0: На что поменяла?
2: На Subaru Forester.
0: Сейчас тоже без проблем, я надеюсь?
2: Да.
0: Ну что ж, Татьяна, спасибо большое за то, что рассказала. Желаем тебе и дальше беспроблемной эксплуатации. Следующий звонок. Примем 237-104. У нас прямой эфир, друзья. Вы можете поделиться о том, какая машина у вас была, ну, самая прям надежная. Кто на связи у нас? Доброе утро. Ай, потише приемник.
3: Здравствуйте.
0: Да, привет, слушаем тебя.
3: Брал Mitsubishi Lancer 9. Брал его 3-годовалый. Uh-huh. Отъездил на нем... Блин, не соврать, лет 13, наверное, отъездил. Ну, брал праворуки, чистый японец брал. Вот.
0: Не Цедию именно, а
3: нет,
0: седан.
3: Нет, да-да-да, именно седан. Проблем просто вот просто никаких не было. Вот просто. Единственное, что продал из-за того, что захотелось посвежее машинку. Посвежее взял Opel Astra H-ку. Двигатель 1.8, горя хапнул. Просто горя хапнул. В итоге вернулся к Mitsubishi, но уже взял Outlander. Mm-hmm. Второй. Ну да, конечно, бензин кушает, но как бы вот сколько я, 5 лет его держу. Фу-фу. Только расходники и все.
0: Понятно. Ну что ж, спасибо тебе за то, что поделился. Удачи. И еще успеем даже один звонок сейчас принять. 237-104. Говорим сегодня о самых беспроблемных автомобилях, которые вообще у вас не ломались. Алло.
4: Добрый день.
0: Да, добрый. Слушаю тебя.
4: Брал Toyota RAV4 в 2017 году. Второй хозяин. Машина 2007 года. Накатал уже в районе 250 тысяч. За это время.
0: А он самый простенький RAV у тебя или что-то навороченный?
4: Нет, простой. 2-литровый. Угу. Механика.
0: О.
4: Идеально. Проблем нет.
0: Слушай, расходники. Конечно, вот так. С одной стороны смотришь, вот все это сейчас так, ну, архаично же, но на механике, двушка, со старым дизайном, ничего не щемит?
4: Нет, нет. Так как я езжу на рыбалку, в лес, нормально как бы выручает. Хорошо.
0: И вообще за это время ничего не изломалось? Вообще прям вот ничего не вкладывал?
4: Нет, вкладывал в плане подвеску поменял.
0: Ну, это понятно.
4: Кардан, подшипник на вискомуфте менял 2 раза. Ну, такие. Ну. А так ни с двигателем, ничего, всего проблем не было.
0: Ну что ж, спасибо тебе большое за статистику. Надеюсь, машина и дальше будет радовать. Еще один звонок тогда примем. 237-104. Мы сегодня говорим о тех машинах, которые у вас не ломались вообще. Ну прям золотая машина была, никаких проблем с ней не было, но расстаться пришлось. Алло. Доброе утро, кто там? Алло.
5: Александр, доброе утро.
0: Да-да-да, привет, слушаем тебя.
5: В 2010 году брал... В 2013 году брал себе 10-го аккорда.
0: Uh-huh.
5: Вот уже езжу на нем 13 лет. Пробег 335 тысяч. За все время поломки были. Это 2 раза поменял катушки зажигания, которые стоят там по 2000. И вот зимой поменял радиатор. В целом никаких не было проблем. Аккорд 2.4.
0: Ну, по аккордам вообще, особенно старым, там такая статистика прям наиприятнейшая, я бы так сказал. Единственное, что меня лично убивало, это шумоизоляция до высота этого автомобиля. А так, что, ездит, и знаю машины, которые уже за 500 000 перевалили. Тайпесы конкретно. Вот. И могу сказать, что у меня даже была в свое время Honda Civic. В принципе, то же самое. Но вот и претензии практически такие же. Жесткая, шумная, но ездит и не ломается. Вот прям сносу нет, как говорится. Может быть, именно из-за вот этих жестких резинок она достаточно долго ходит. И если вот мы только что по Тойоте говорили, там по резинкам даже, там по подвеске где-то работы приходилось чуть почаще делать. Вот здесь по минимуму вообще. Поэтому спасибо тебе большое, что поделился. Мы тебе желаем хорошего дня. Мы продолжим сбор сведений из наших радиослушателей после небольшого перерыва. Оставайтесь с нами.
1: Техосмотр.
0: Спонсор программы «Техосмотр» ИП «Дылдин» Иван Владимирович. Сеть магазинов «Римзона». Адреса на сайте rimzona.ru.

0: Реклама.
1: Каждый автомобиль имеет свой характер и должен иметь уникальный стиль. Римзона подчеркнет индивидуальность твоего автомобиля. Стильные диски и шины, автоаксессуары и тюнинг в автомагазине Римзона. Профессиональный подбор с возможностью реальной и 3D-примерки. Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну. Автомагазин Римзона. Создаем стиль, который выделяет. Гурзуфская, 44. Сайт rimzona.ru.
2: ИП Дылдин Иван Владимирович. ОГРН 315-665. 800-077-240.
3: 8 августа в историческом сквере большое празднование Дня строителя. Развлекательные площадки для всей семьи, выставка техники, конкурс операторов экскаватора, мотошоу и большой концерт. Хедлайнер Ума Турман. Начало праздника в 12:00. Вход свободный. 0+.
4: Техосмотр.

0: Вы слушаете повтор программы «Техосмотр».
1: «Техосмотр» – автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.
2: Субботний «Техосмотр» продолжается в прямом эфире на радио «Пилот». Мы сегодня обсуждаем, какие машины у вас были прям, ну, совсем без проблем. Вы можете дозвониться по телефону 237-104 и рассказать о том, какая машина, ну, прям не ломалась. Самая золотая такая. И в прямом эфире у нас сегодня делится. Пока лидируют, конечно, японцы. На удивление... лидирует Subaru с Хондой. Ну, Honda-то понятно. С Subaru-ами вот это интересный факт. Вы можете дозвониться, свою статистику оставить по поводу того или иного автомобиля, поделиться этим в прямом эфире. Мы как бы составляем такой рейтинг неспроста, потому что хочется знать, ну, что и на вторичке посмотреть вообще. И вот, собственно, выясняем, какие машины самыми надежными считаются среди наших радиослушателей. Звонки ждем уже сейчас. Есть кто-то уже на связи. Доброе утро. Алло.
3: Доброе утро.
2: Да, слушаем вас.
3: Зовут Павел. У меня был Volkswagen Golf 2007 года. Пробег на нем был 260 тысяч километров. Проблем практически никаких не было. Ну, какие-то расходники меняли.
2: А он у тебя атмосферный был?
3: 1.4.
2: Угу. Нормально. Долго сейчас прошел для турбового мотора?
3: Нет, не турбового.
2: А обычный? Ну, то есть атмосферник 1.4?
3: Да.
2: Okay.
3: Сейчас ездил на Volkswagen Golf Plus 2011 года, брал его 6 лет назад, пробег 50 тысяч был, сейчас 235. Ну, тоже таких проблем нету. Ну, все расходники меняются вовремя.
2: Но согласись, что вот этот транспорт, он не прощает каких-то мелочных, знаешь, таких, если с японцами, типа, да, ладно, потом по осени поменяю.
3: Тут... Нет, здесь нужно делать. Если что-то сломалось, надо делать.
2: Ты не считал, сколько денег вообще вложил в эти машины? Я не беру текущие там какие-то расходы, ТОшки там и так далее, без поломок, если, вот, ну, просто так, для себя какую-то математику подбивал?
3: Ну, вот сейчас поменялся сайлентблоки, диски, что-то еще, ну, в районе там 50 тысяч рублей вышли за 5. Но это было самые большие вложения за 5 лет вложения.
2: Ну, это все неплохо. Остальное,
3: ну, надо просто ухаживать за машиной, мне кажется, и тогда все будет хорошо.
2: Понял. Спасибо тебе большое за совет и рассказ. Хорошего дня. Следующий звонок будем принимать 237-104. Делимся сегодня, у кого какая машина была, ну, самая беспроблемная. Алло. Доброе утро.
4: Доброе утро. Хочу поделиться опытом. Cadillac SRX 3 литра.
2: Это старый SRX или в новой будке?
4: Это уже в новой будке, которая идет. 11-го года, жизнь свою начал в 12-м. 3 года катаюсь, ничего не ломается, на удивление.
2: А ты с каким пробегом его взял?
4: 150.
2: И...
4: сейчас у меня уже 201 тысяча.
2: Ну, то есть своих ты 50 накатал?
4: Да.
2: Слушай, и ни по рейкам, ни по муфтам никаких вопросов нет пока?
4: Нету никаких. Я только привода передние поменял, как бы, ну, в самом начале, когда купил. Больше вопросов не было.
2: Ни тяги, ничего.

0: пока еще не делал?
1: Нет.
0: Слушай, то есть вот ты когда брал эту машину с пробегом 150, тебя вообще отговаривали?
1: Конечно, каждый отговаривал, кроме родственников, у кого еще тоже Escalade есть.
0: И что говорили, какие аргументы?
1: Это же американец, это все дорого, это все ломается, меняется же агрегаты. Не знаю, коробки перебирают, насколько я знаю. Все перебирается, все делается, как-то с этим особо проблем нет. С общими тоже, а Opel Antara подходит. То есть на Антаре, по-моему, стоял тоже 3-литровый мотор. С него часть запчастей спокойно проходит. Вместо там 10 тысяч рублей за прокладку впускного коллектора отдал 2500. Ну там свечи, чтобы поменять, впускной коллектор приходится.
0: Я знаю, да. Слушай, ну, SRX действительно интересная модная машина. Только единственное, там навигашка так и не работает, да?
1: Не работает. Перепрошивают как-то, меняют, там стоит в районе 30 тысяч. Но меня это особо и не интересует.
0: Зато экран выезжает из панели. Туда-сюда.
1: Да, вообще красота. Сначала все удивлялись.
0: Спасибо тебе большое за рассказ. Хорошей эксплуатации. И дальше еще успеем один звонок принять. 237-104. Мы сегодня подбиваем статистику. Какие машины нашим слушателям меньше всего проблем доставляли? Алло.
2: Александр, приветствую.
0: Да, привет, слушаем тебя.
2: Слушай, у меня первая машина была Peugeot 406, но не то, что была, до сих пор есть. 1.8 мотор, двигатель EV7G, 16-клапанная.
0: Ну, это свой.
2: Она у меня прошла 2002 год. Она у меня прошла на данный момент 893 тысячи.
0: 406 на пробеге 800 с лишним тысяч?
2: 893.
0: Вау!
2: У меня родные привода, я поменял только на... Пыльник один правый и рейку один раз перебирал.
0: У меня вопрос к тебе, а ты сколько еще будешь на ней ездить? Ну так, для интереса просто.
2: Ну мы сейчас решили поменять колечки, потому что и маслосъемные колпачки, потому что пробег большой. Вот, ну я думаю еще 1300 проеду.
0: Ну то есть до ляма догонишь, там посмотрим.
2: Ну да, да, да. Причем я таскаю на нем прицеп, так как коробка механика, квадрик вожу. Вот, то есть машина очень живучая, и именно этот мотор 1.8, то есть атмосферник 16-клапанный, 10 тысяч масла меняется, все делается. Ну, вот была бы новая, взял бы новую. Но такого нет, конечно, качества.
0: Слушай, а потом они же эту платформу куда-то в Иран отдавали, по-моему?
2: Да, но потом вот все замены, которые были по этим машинам, ну там просто такая ломучесть бешеная, что люди отказывались от Peugeot, и все кричали... Peugeot, это вообще сыпется, Франция. Ну вот живой пример. То есть даже ребята в сервисе, у которых я обслуживаюсь постоянно, то есть они говорят, наверное, скоро повесим фотографию и будем всем показывать. То есть если человек обслуживает машину постоянно, вовремя, и вкладывает в нее, как говорится, в нужное время, и не тянет ничего, то есть масло каждые 10 тысяч там, пыльцы как положено, то вот живой пример, 893. Причем я ее не просто там во дворе катаю или по городу, то есть она эксплуатируется на всю катушку. То есть это и квадрики, перевозка прицепов, то есть все остальное. Вот.
0: Ну что ж, спасибо тебе, это действительно хороший рекорд. Благодарю за статистику, которую привел нам в эфире. Друзья, мы прервемся ненадолго, а разговор о том, какие у вас самые беспроблемные тачки были, продолжим через несколько минут.
3: Техосмотр.
0: Спонсор программы «Техосмотр» ИП «Дылдин» Иван Владимирович. Сеть магазинов «Римзона». Адреса на сайте rimzona.ru.
3: «Техосмотр».

0: Вы слушаете повтор программы «Техосмотр».
1: «Техосмотр» – автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.
2: Субботний «Техосмотр» продолжается в прямом эфире «Радио Пилот». Мы сегодня разговариваем о тех машинах, которые вообще у вас не ломались. То есть прям, ну, золотая тачка. У многих, кстати, с большими пробегами автомобили до сих пор под собой. Люди по 10-11 лет владеют одним и тем же автомобилем. 237-104. Вы можете в прямом эфире поделиться своей статистикой. Кто на связи у нас? Доброе утро.
3: Здравствуйте.
2: Да, слушаю вас.
3: Держал Toyota Mark II Blitz, полный привод, 13 лет.
2: Слушай, ну
3: 2003 года выпуска.
2: Это же огонь тачка, просто.
3: Проблем вообще не знал.
2: Тяжеловато, конечно, но сколько эмоций, прям, особенно зимой вообще.
3: Да-да-да. Как умеешь, так и рули, никаких ошейников.
2: Ну-ну-ну. Слушай, а что продал-то? Ну, можно же было точить
3: ее
2: дальше.
3: Блин, уже было ей 22 года. Уже пофиг. Все, ржаветь начала жестко.
2: А ты прям в этом году продал?
3: Нет, вот в ноябре.
2: 24-го, ну. А, слушай, ну ржавеет. Ну, блин, металл есть металл, его же можно поменять.
3: Ну, можно, ну, да и надоело, если честно, нам уже.
2: А сейчас что у тебя?
3: Honda Jade, RS.
2: Вау, ничего себе. Где ты, все с аукциона забираешь?
3: Ну, нет, уже в России брал. Но с маленьким пробегом. Все пробил как бы.
2: Слушай, вот та морковка, которая у тебя была, во-первых, версия необычная, на полном приводе их не так много.
3: Да, еще и универсал.
2: Да-да-да-да-да. Не смотрел там Mark X какой-нибудь следующего поколения?
3: Ну, это уже не то пальто, как я понял.
2: А почему?
3: Ну, не знаю, как бы их уже там даже на Востоке, я на Востоке часто бываю, даже уже как бы, ну, Toyota Crown, на него денег не хватает.
2: Понятно. Ну, мы тебя тогда благодарим за статистику. Хорошего тебе дня. И пусть машина твоя сейчас радует. Следующий звонок примем. 237-104. Какая машина у вас была такая, которая, ну, прям совсем не ломалась? Алло.
4: Доброе утро.
2: Доброе, слушаем тебя.
4: Руслан, меня зовут. Самая такая зачетная машина была, Fiat Ducato 244. Продала его почти 800 было пробегу.
2: Работяга вообще.
4: Вообще.
2: Слушай, а ты его по работе прям использовал?
4: Я, да, работал на нем за перевозки везде, вообще, куда надо было, туда ездил, не заморачивался.
2: Ну вот коммерческий транспорт у итальянцев и французов был прям на высоте. Вот не спорю вообще, тут как бы есть статистика, мы просто смотрели по Дукатикам, по Мастерам у Рено. Многие нахваливали в свое время Мерседесы, спринтеры. Вот, а потом как бы уже начали смотреть, ну что попроще, что называется. У тебя дизель был?
4: У меня дизель, да. Угу.
2: И вообще никаких работ с ним не производил за 800 тысяч.
4: Ну, подвеску-то я ушатал, то есть постоянно загруженный.
2: Ну,
4: есть,
2: понятно, да, он в нагрузке. А он у тебя с пассажирами был или чисто грузовой?
4: Нет, чисто грузовой, скажем, металлический.
2: Прикольно. Ни кузов, ничего гнить не начинали.
4: Краска обугливается по порогам, но она не ржавеет, он же этот
2: кузов. Слушай, а ты вот с владельцами «Газели» вообще на эту тему как-то разговаривал? Типа, смотрите, ребят, я переплатил, но зато без проблем.
4: Да, конечно, я с «Газели» начинал. Через полтора года от греха подальше продал.
2: Понятно. И ребята что, такие, типа, богатеи, на «Дукатах» ездят?
4: Ну да, цена, то есть полтора-два раза больше за тот же год, но комфорт и надежность.
2: Ясненько. Спасибо тебе большое. По коммерческому транспорту у нас еще пока никто не выступал, кроме тебя. Удачного дня. Следующий звонок успеваем принять. 237-104. Говорим сегодня о той статистике, которая у наших слушателей есть. Какая машина была самой беспроблемной? Алло.
5: Привет.
2: Привет.
5: У меня достаточно много было автомобилей. Сейчас уже по счету 10-й автомобиль. Но самый, наверное, беспроблемный, вот прям с теплой душой вспоминаю, это была Шкода Фабия. В кузове универсал с двигателем 1,4 литра.
2: Именно универсал, это... не румстер?
5: Нет, универсал. Uh-huh. Достаточно редкий автомобиль, но я на нем проехал 120 тысяч, при этом я был третьим хозяином у этого автомобиля и брал его в пробеге 100+. То есть я его, когда продавал, там было 250, что ли. За все это время, сколько я им владел, я только поменял, наверное, стойки стабилизатора. И все. Больше ничего.
2: Даже амортизаторы не трогал, да?
5: Вообще не трогал. Нет.
2: Ну, а что ты в него запихивал, раз это универсал?
5: Тогда на тот момент у меня только-только появился ребенок, и там принципиально важно было, чтобы коляска входила без складывания.
2: Целиком разложены?
5: Да.
2: Это что за коляска такая?
5: Ну, у которой ручка так подворачивается, и, собственно говоря, и все.
2: Прям с люлькой вот так вот просто запихивал машину?
5: Да, просто взял, так запихнул и поехали.
2: Она катается там в багажнике у тебя. Не, ну я обычно складывал, ты, конечно, прости, но я не настолько экстремален, но это интересно. Спасибо тебе большое за рассказ. И после небольшого перерыва мы еще успеем вернуться в студию, чтобы принять несколько звонков. Говорим сегодня о тех машинах, которые вам верой и правдой отслужили, ни разу вообще не ломались.
1: Техосмотр.
6: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
7: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
8: Катапульта на бис.
9: Так, а все про одно и то же.
10: Ты
9: потому что тут уже наркологи бьют тревогу и говорят, что... Ну, они уже немножко накануне начинают предупреждать, что
10: скоро Новый год?
9: Россияне жестко забухают в августе. Значит, наркологи говорят, что август самый пьяный месяц в году, по словам специалистов. Россияне именно в августе начинают пить не только из-за отпусков, но и из-за желания успеть отдохнуть. А-а-а. Наконец-то, до конца лета-то осталось.
10: Типа, вот как, знаешь, воскресенье, чуть-чуть. Завтра как будто бы на работу.
9: И, вот, и встреча с друзьями, вот надо и на шашлыки успеть, и поездки на дачу, и все это сопровождается вот этим делом до сих пор. И такое состояние вызывает синдром недожитого лета. Человеку кажется, что теплые денечки, теплые ночи, где они, да, заканчиваются, нужно успеть взять от них все. В результате не только по выходным, но и в будни все это вот так вот выливается.
11: Они типа бьют тревогу, что так быть не должно, или что, наоборот, рекомендуют, что надо...
9: Это никакие рекомендации, это просто статистика. Имейте в виду, это никак не
11: видимо. Милая, у меня дедлайны, я не могу.
10: Дедлайн лета.
9: А как же бабье лето впереди, сентябрь?
0: Ну, бабье лето мы не вывезем. Таких баб мы не вывезем.
7: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
8: «Катапульта» на бис.
12: Информация на правах рекламы.
13: Доктор, все в порядке?
14: Да, конечно. Похоже, у вас будет двойня.
13: Двойня?
14: Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу две. Две. Автоцентр «Восток» объявляет о самой громкой акции года. Только сейчас при покупке автомобиля любого бренда у вас есть шанс получить второй в подарок. Подробности на acdefizvostok.ru. Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Акция действует с 1 августа по 30 сентября текущего года включительно. Информация об организаторе, правилах проведения, сроках, месте проверки и получения на acdefizvostok.ru.
15: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81.
16: Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вы слушаете повтор программы «Техосмотр».
1: «Техосмотр» – автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.
0: Продолжается субботний техосмотр, друзья. У нас на связи есть следующий радиослушатель, с которым мы обсудим машину, которая у него служила без проблем. Алло.
2: Да, доброго дня всем.
0: Ну, рассказывай.
2: Хотел
0: давай.
2: Хотел рассказать про автомобиль Hyundai Accent. Угу. Владелаем в течение 7 лет, то есть с 8 по 15 год.
0: Тагазовский или корейский?
2: Так точно, тагазовский. Угу. Несмотря на то, что пришлось поменять коробку, которая стоила на тот момент 400 тысяч рублей. Ну, это с завода, но мне так предложили официалы под замену. Я ее починил дешевле, конечно, но без проблем ни машины я не видел. После этого уже больше десятка разных машин держал. И чтобы совсем не ломалось, не было. И коробку я, оказывается, сам виноват. Сломал прицеп, прицепил к этому акценту большой.
0: Тяжеловат был, да?
2: Ага.
0: Слушай, ну, вот акценты в свое время прям очень славились, очень. И так же, как, допустим, сонаты очкастые. Помнишь эти 2.7-то?
2: Да.
0: Вот это старое поколение машин, которые прям корейцам сделали весь рейтинг. На этих машинах корейцы реально заработали себе репутацию именно беспроблемного транспорта.
2: Вот куда они делись, интересно.
0: Ну, как куда? Ну, ты же понимаешь, что все двинулось вперед. Вы пришли маркетологи, сказали, как бы, ребята, а что мы запчасти не продаем? А как мы будем зарабатывать? Вот, собственно, и началось. Там потом после этого было много интересных вещей. Там потом появились... Это знаешь, как люди, которые владеют сейчас ГИЦом, такие типа, а куда делся ГИЦ? А что вместо него Солярис начали продавать? Ну, потому что надо было продавать, потому что надо было зарабатывать. Вот и все.
2: Ну, да, ты прав. Хотя акцента, вот я 250 на нем откатал после вместе с этой заменой коробки, неважно. И товарищу отдал его. Он его только на 500 продал. Ну, потому что гнить уже начал.
0: Ну, понятно, да, уже возраст.
2: Вообще без забот.
0: Полмиллиона, да. Спасибо тебе большое за статистику. Удачи, да. Следующий звонок принимаем. Еще успеем с одним из наших слушателей поговорить. 237-104. Кто на связи? Доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Да, слушаем тебя.
3: Евгений меня зовут.
0: Давай, Жень, излагай, какая тачка была самая крутая у тебя без поломок.
3: Она единственная, это Datsun Ondo.
0: Чуть потише. Datsun Ondo? Я правильно понимаю?
3: Да.
0: Слушай, ну так, а это же, ну как бы, ну, Гранта.
3: Да нет, далеко не Гранта. Вот, значит, в первый год эксплуатации сколы появились, в плане того, что на дверях, да что, ногами подбивали. Но оцинковка, дело свое делает, ни одного рыжика еще нету. Оцинковку видно, но никакой ржавчины. Вот, хотя я его эксплуатирую и на охоту езжу. У меня друг первый раз вообще увидел. В похоту выехали, он говорит, зачем Ниву брал себе? Вот, в общей сложности вот за 7 лет, что получается, накатал я 160. Вот, но машина эксплуатируется просто в экстремальных условиях. И вот недавно только привода развалились, пришлось поменять.
0: Ну, у нее изначально был такой демократичный ценник, что, знаешь, можно было комплект приводов на 10 лет вперед купить.
3: Ну, сейчас как бы недорогой, если честно сказать, по сравнению с другими, что там батовское все.
0: Понятно. Ну что, спасибо тебе большое за статистику. Господа, теперь давайте подытожим то, что нам сегодня накидали. Очень много накидали японских вариантов. Ну, это понятно, было ожидаемо, что будут хвалить японский автопром. Кстати, Toyota не в фаворе. В фаворе была Honda. Ну и плюс вспоминали старых корейцев, французов даже вспомнили. Залог вот успеха в данном случае, беспроблемности, у многих был один. Надо вовремя все делать, надо вовремя обслуживать. Это понятно. Но просто как бы вот владеть автомобилем беспроблемно, это понятно, его содержать, вовремя все делать и тому подобные вещи. Но изначально надо делать выбор в пользу того, что проще. Вот то, что нам сегодня перечисляли, это в основном очень простые машины. Ну, не было такого, что прям, ну, вот кроме там марка полноприводного, не было чего-то такого суперсложного. И без лишней электроники, без лишних каких-то систем, не супермощные и так далее. То есть есть машины достаточно простые, и здесь по пути упрощения, пойдя, вы для себя минимизируете какую-то проблему проблемные лишние траты, проблемные заезды в сервисы и так далее. Вот это на самом деле 100% совет. Вот если вы смотрите машину с пробегом, бояться пробегов после 150 тысяч не стоит, если эта машина простая. Если в ней нет ничего сложного. Конечно, там атмосферники, механика и отсутствие лишней электроники – это залог успеха. Я хотел поблагодарить тех, кто поделился с нами сегодня своей информацией и статистикой. Спасибо вам, но на этом техосмотр не заканчивается. Нас впереди ждет рубрика «Ремзона». В ней мы продолжим разговоры о ремонте и обслуживании автомобилей.
4: Техосмотр.
0: Спонсор программы «Техосмотр» ИП «Дылдин» Иван Владимирович. Сеть магазинов «Римзона». Адреса на сайте rimzona.ru.
1: Реклама.
5: Каждый автомобиль имеет свой характер и должен иметь уникальный стиль. «Римзона» подчеркнет индивидуальность твоего автомобиля. Стильные диски и шины, автоаксессуары и тюнинг в автомагазине «Римзона». Профессиональный подбор с возможностью реальной и 3D-примерки. Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну. Автомагазин «Римзона». Создаем стиль, который выделяет. Гурзуфская, 44. Сайт rimzona.ru.
6: ИП «Дылдин» Иван Владимирович. ОГРН 315-665. 800-079-240.
7: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
8: Эх, прям как у нас.
7: А дальше?
9: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
10: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
11: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopodefispark.ru. Окит Екатеринбург. ОГРН 186-67-1807.
12: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк, прямо к набережной.
13: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
12: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
13: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
14: Застройщику СЗ Нижнесецкий пруд. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
1: Техосмотр. Автомобильное ток-шоу с

0: Спонсор рубрики «Ремзона» – КПК «Водный мир», океанариум Екатеринбурга.
1: «Ремзона» в субботнем техосмотре на радио «Пилот».
0: Сегодня в рубрике «Ремзона» поговорим о головном освещении на автомобилях. Первое правило, о котором мало кто знает – лампочки в фарах следует менять парами. Во-первых, раз померла одна, второй тоже осталось недолго. Во-вторых, старая лампа почти всегда светит хуже аналогичной новой, нарушая картину светораспределения. Лампу нужного типа подобрать несложно, особенно если держишь в руках сгоревшую. Да и продавец всегда подскажет, если неохота изучать описание и каталоги. В общем, советуем выбирать продукцию солидных компаний. Срок службы галогеновых ламп, например, со стандартным световым потоком, ну, примерно 600 часов. Он во многом зависит, конечно, от напряжения. Оптимальное для долгой работы 13,2. При подборе и замене ламп, например, с галогеновых на светодиодные, необходимо обязательно консультироваться с профессионалами, занимающимися автосветом. Часто конструкция фар не предусматривает таких замен, но существуют светодиоды, способные вписываться в штатные фары. Только разбираться самому в этих нюансах для большинства владельцев просто некогда. И уж тем более подобные манипуляции выглядят рисково и зачастую даже бесполезно с ксеноном. В данном вопросе надо ориентироваться на технический регламент, требования завода, и, конечно, требования закона. Стоит еще отметить, о чем забывают при подобных манипуляциях. Например, светодиодные лампы не имеют такой температуры и тепла при работе. И поэтому часто фары потеют или просто перемерзают. В любом случае, менять лучше на то, что установлено, или очень досконально подбирать и пробовать все с профессионалами, разбирающимися в тонкостях и нюансах.
2: Информация на правах рекламы.
3: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
4: Отправляемся в морской круиз.
5: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
3: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
5: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум.екб.ру 0+.
6: Техосмотр. Автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.

Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Информация на правах рекламы.
2: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики, не нужно думать о зарядке. Гибрид года. Xlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Xlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в Автобан на Металлургов 67. Акция действует с 1 по 31 августа этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».
0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 8 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
3: Каждый день в 20.00 фитнес-час на радио «Пилот».

0: Реклама. Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде, насладиться утренним кофе с видом на любимый город, поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в Автузгородке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
1: Реклама «Дом культурный». ОАЗ «СКМ Библиотечная». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: О, только не китаец. Сказали бы вы до встречи с гибридом Xlantix ETA. Производство в России. Более 5000 довольных владельцев.
3: 469 лошадей.

0: Лошадей, пневмоподвеска. Разгон до сотни за 4,8. Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantics ETE действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в автобан на Селькоровскую 23. Акция действует с 1 по 31 августа этого года.
1: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
2: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
3: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
2: Поехали. Скажи адрес.
3: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
4: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
5: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
6: Никольский. Старт продаж новой очереди квартала Никольский от УГМК «Застройщик». Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане. Заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду.
7: Жилой квартал Никольский.
8: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца августа текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама.
1: Айвазовский? Подлинник?
2: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
1: Шедеврально.
2: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Доктор, все в порядке?
4: Да, конечно. Похоже, у вас будет двойня.
3: Двойня?
5: Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу две.
4: Две.
5: Автоцентр «Восток» объявляет о самой громкой акции года. Только сейчас при покупке автомобиля любого бренда у вас есть шанс получить второй в подарок. Подробности на acdefizvostok.ru. Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Акция действует с 1 августа по 30 сентября текущего года включительно. Информация об организаторе, правилах проведения, сроках, месте проекта получения на acdefizvostok.ru.
6: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
7: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
6: Спасибо Керамиру.
8: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Акция действует до 31 августа этого года.
9: 8 августа в историческом сквере. Большое празднование Дня строителя. Развлекательные площадки для всей семьи. Выставка техники. Конкурс операторов экскаватора. Мотошоу. И большой концерт. Хедлайнер. Ума Турман. Начало праздника в 12.00. Вход свободный. 0+.
10: Встречайте «Танк 300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
11: Жить в любимом районе теперь так же комфортно, как в центре. Евро-трешки от 9 миллионов рублей в тихой части Уралмаша. ЖК-доминанта от Форум. Новый уровень жизни в знакомой локации.
12: ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК-доминанта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте dominanta-gb.ru.
13: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.

0: В Екатеринбурге 9 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коннечива.
4: Салават сима.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
0: Радио. 104 FM.
9: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
10: Вечерний драйв на Радио Пилот.
11: Человечество не останется вечно на Земле. Но в погоне за светом и временем сначала робко проникнет за пределы атмосферы, а затем завоюет себе, все околосолнечное пространство. Константин Эдуардович Циолковский.
12: Всем доброго времени суток. На волнах самой правильной танцевальной развлекательной радиостанции радио-шоу Digital Emotions. Сегодня я решил забрать свои любимые треки и сделать яркий летний динамичный выпуск, чтобы можно было отдохнуть от новинок и просто погрузиться в позитивный вайб. 11 треков, которые часто звучат в моих летних выступлениях и которые каждый хочется переслушивать еще раз.

Сегодня минимум слов и много музыки. С вами я, Владимир Фонарев, и радио-шоу Digital Emotions. Добро пожаловать в мой мир. Мир музыки чувств и музыки движения.

0: Реклама.
1: Набухли почки, весной тепло. А ездишь в старом-то авто? Тебе пора в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.
2: 9 августа площадка ТРЦ «Радуга Парк» принимает масштабный автофестиваль «Урал-Автошоу-2026». Дымные парные заезды, более 100 уникальных автопроектов, мощный автозвук и дрифт-такси. В программе уличные танцы и автограф-сессия с игроками баскетбольного клуба «Уралмаш». 9 августа, начало в 12 часов. Подробности в группе ВКонтакте «Урал-Автошоу» 0+.

0: Представьте, через 3 года ваш автомобиль выглядит почти так же, как в день покупки. Это не удача, это защитная пленка. В «Новый детейлинг» мы защищаем автомобили от камней, царапин и дорожной химии. До 1 сентября этого года комплексная защита передней части легкового автомобиля 55 тысяч рублей по промокоду «Пилот». Подробности по телефону в Екатеринбурге 379-49-46 и в «Новый детейлинг» на Чехова 32. novodefisdetail.ru.
1: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
2: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
3: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
4: СМИ Пилот FM. Зарегистрировано управлением Роскомнадзором.

надзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

Дорогие друзья, вы слушаете радиошоу Digital Motion. С вами я, Владимир Фонарев, и самое время представить вам гастрольный мой график на август месяц. 7 августа выступление в Москве на Супер Жатве, которое пройдет в радио Супер Металли с потрясающим составом артистов. 15 августа я отправляюсь в Московскую область, фестиваль «Сказка». Буду выступать с классическим псай-прогом из любимых композиций. А после меня выступление «Astral Projection». 22 августа Калининград и фестиваль «Культ». И 28 августа встречаемся в Москве, в Кетчапе, на традиционной ежемесячной вечеринке «Digital Emotions». Последний раз было просто потрясающе.

0: Реклама. Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
1: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
0: Черри, LG, Теннет, в Автобан, на любой цвет и бюджет.
1: О,

0: Вязовский. Приезжайте.
1: Акция до 31 августа.
2: Всем любителям качественного автозвука и тюнинга 22 августа на парковке торгового центра Outlet Brand Stories пройдет грандиозное событие этого лета. Финал чемпионата России по автозвуку и тюнингу АМТ Евразия. Самые громкие машины, самые обворожительные девушки, конкурсы, призы и более 100 автозвуковых автомобилей. 22 августа. Екатеринбург, улица Нескучная, 3. Начало в час дня. 16+.
3: Думаете, где купить Хавейл в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. Lucky Motors Хавейл. Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. Lucky Motors Хавейл. Сделаем отличное предложение каждому. Lucky Motors. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
4: Lucky Motors.
5: 8 августа в историческом сквере большое празднование Дня строителя. Развлекательные площадки для всей семьи, выставка техники, конкурс операторов экскаватора, мотошоу и большой концерт. Хедлайнер Ума Турман. Начало праздника в 12:00. Вход свободный. 0+.

0: программы на радио «Первым делом пилот». 357-4010. Код города 343.
1: Вечерний драйв на радио

0: любимые композиции, надеюсь, и ваши, но мои уж точно абсолютно, которые довольно-таки часто звучат в моих диджейских сетах. На следующей неделе огромное количество новинок, а также рассказ о прошедшей вечеринке в Кетчапе и моем путешествии в Геленджик. Гастрольные истории вас ждут на следующей неделе. Напоминаю, что все выпуски моих радиошоу вы можете скачать на моем сайте fnarev.com, а также можно найти их в iTunes в разделе «Подкасты». На моей странице в SoundCloud все выпуски без голоса, только музыка. Также на моем сайте вы сможете найти новые даты моих выступлений и подписывайтесь на наш телеграм-канал Digital Emotions и канал Макси Фонарев. В конце программы, как всегда говорю, пускай музыка будет в ваших сердцах, ваших душах и вашем сознании. Это был Владимир Фонарев и радио-шоу Digital Emotions.
1: В Екатеринбурге 10 часов вечера. Здравствуйте.
2: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива. Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
1: Радио. 104 FM.
9: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
10: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Вечерний драйв на радио Пилот.

0: Екатеринбурге 11 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Саламатсызба.
6: Бонжур.
7: Привет.

0: Приложение не открывается.
1: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
2: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-1010. 12+.
3: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 66-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
4: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
2: Вечерний драйв на радио пилот.

0: В Екатеринбурге полночь. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коннечива.
4: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
0: Радио. 104 FM.
9: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 0 часов 20 минут. Доброй ночи. Реклама.
2: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
3: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
4: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 0 часов 39 минут. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 1:00 ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello everybody.
4: Конничива.
5: Салам алейкум.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.

0: Система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1 час 39 минут. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 2 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коничива.
4: Саламат сива.
5: Бонжур.
6: Привет,
7: салют. Привет.
8: Радио. 104.5 FM.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Местное время 2 часа 21 минута. Доброй ночи! Реклама.
2: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
3: Так можно же по телефону. Вызывай 3-10.
4: Такси 3-10. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 2 часа 40 минут. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 3 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива. Салават сва.
5: Бонжо.
6: Привет,
7: хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
7: Радио.
0: 104 FM.

0: Здравствуйте. Местное время 3 часа 22 минуты. Доброй ночи.
1: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер Ту-66-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Sun.
1: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
2: Здравствуйте. Местное время 3:42. Доброй ночи.

0: Екатеринбурге 4 часа утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Конничива.
5: Саламатсызба.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4 часа 20 минут. Доброй ночи.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4 часа 42 минуты. Доброй ночи.

0: В Екатеринбурге 5 часов утра. Здравствуйте.
1: Bonjour.
2: Assalamu alaikum. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Konnichiwa.
5: Salamat sva.
6: Bonjour.
7: Привет.